0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ха, ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с «Медиасервис». При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
7: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат Нагательниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Новое радио.
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Нове радио.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня в понедельник 27 июля в Красноярске дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 19. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
0: Реклама.

0: тот самый класс.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас.

0: Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты, когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
1: Реклама.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6596.
4: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выглядит бодро, здорово пьется. Время идет, а квас остается.
4: Квас благодей.
3: 20 лет с вами.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

0: По данным Яндекс Погоды, сегодня в понедельник 27 июля в Красноярске дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 19. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 000 рублей – Вагат Нагательникова. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже.
5: 0+. Это новое радио.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Дай мне лишь пару минут, чтобы сказать тебе о том, как голуби на крыше поют песни весне, если нет слез. И если все ночи без сна, значит

если быть с тобой, то только чтоб счастливо сделать, обрести покой. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в прошлом.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости – все это выходное.
0: Суббота и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь. Выходное.
1: Обожаю все выходное.
0: Реклама. Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
4: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 миллионов 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредит». Кредитование на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Новое.

0: По данным Яндекс Погоды, сегодня в понедельник 27 июля в Красноярске дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 19. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича 12А.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru.

0: Дома сданы.
1: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
2: Да что тут думать? Котел.
1: Не входит.
2: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
1: А он точно самый-присамый необходимый?
3: А как ты думаешь, почему так написано?
4: Даже не думай сомневаться. Зота.
5: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Ой, пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: Эх, хорошее было время.
1: Реклама.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6596.
4: Тишина. Свежий воздух. Природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже.
6: 0+.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник 27 июля в Красноярске дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 19. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
3: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
4: И обязательно у Зоты на Предмостной.
3: У Зоты?
4: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
3: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
4: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
1: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 000 рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при

0: покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Новое радио. Радио. Hey!

0: понедельник. У вас это рядовая неделя, у нас не очень, с приподнятым настроением. Ну, это вот второй человечек там будет об этом рассказывать. Я не хочу, это слишком банально. Начинать эфир с того, что...
1: Всего лишь неделя до отпуска!
0: Ну, вот с этого. Хотя очень хочется. Как ваши дела? Все ли нормально? Ну, видимо, учитывая, что вы слушаете наше шоу, не все нормально. Как, собственно говоря, и у нас с соведущим, который придет попозже. А кто придет прямо сейчас, это же, конечно же, кто? Это кто? Это наши артисты. Замечательные, один краше другого. Все поют, все песни свои вообще сильно прям очень поют. И сегодняшний день не исключение. По-моему, сегодня без гостей, но вообще гости будут на этой неделе. Всякие разные прикольные. Погнали! Проходите потихонечку. Вешайте вот курточки на вешалочку, обувь сымайте. Давайте. Угощайтесь там, что хотите, берите. Может быть, мне не перестать перебивать песню? Может быть.

0: Один плюс один.
1: Здравствуйте, дорогие ребята. Да вы не расстраивайтесь, что через неделю вам нечего будет слушать. Вам будет что слушать. Будет некая замена этому странному шоу. Там Данилин где-то там будет что-нибудь разжигать. Вот, потом там, может быть, там Даня Михайлов что-нибудь придет, расскажет, поставит какие-нибудь песни. Right Round, может, придет уже когда-нибудь, ёпарасете, на последней неделе! Хотя бы не опоздать, Роза! Здравствуйте, привет.
2: Здорово.
1: Ну чё, как дела?
2: Чё орёшь?
1: Во сколько, кстати, во сколько ты пришел? Вот посмотри.
2: 7:08.
1: Это к вопросу о 7:03. Я в 7:03 прихожу.
2: Ну, иногда и в 7:03.
1: Иногда. Да, бывает такое. Чё в пакете? А,
2: да там, блин, на эти съемки.
1: Да-да. Да одну рубашку или футболку принес, как я, да и все.
2: Ну, я взял просто второй верх, и все.
1: Ну, правильно.
2: Да, у нас сегодня съемки после эфира еще.
1: Снимаем для вас и всякие разные интересности.
2: Ну,
1: не расскажем, какие.
2: Да. Не, и когда-нибудь вы их увидите лет через 50.
1: Нет, осенью. Все нормально будет.
2: А, да?
1: Конечно.
2: А, ну там типа мы пул готовим, чтобы потом выкладывать потихоньку.
1: Да? Что это за вопрос? Че, не знаешь на него ответ?
2: Нет.
1: Мы снимаем пул программ.
2: А, я думал, не это.
1: А потом будем их вам показывать, а вы будете хохотаться очень сильно. Там, ой, как интересно, ой, как здорово, ой, как весело.
2: А я-то думал, почему мы снимаем, а не выкладываем ничего? Оказывается, мы пул снимаем.
1: Да! Все, пул.
2: Все, теперь понятно.
1: Это пул, это когда несколько программ одновременно снимается, потом...
2: Все. Бац, понял.
1: Вот так вот. Для удешевления процесса, ребят.
2: Очень хорошо. Тут виделся с одним нашим другом, со Столяровым. Мы там тоже пул снимали, наверное, да?
1: Да. Столяров, где ты его видел?
2: Да мы с ним участвовали. Вот, да.
1: В веселых стартах?
2: Да. Ну ладно, тогда.
1: Какие-то попадаются его видосы все время там. Мы нашли... Заброшенный там ангар все время. Секретный заброшенный дом с призраками. И всегда вот это. О!
2: Столяров так делает.
1: Все время там. Мы все время заброшены. Что-то секретное и заброшенное.
2: Ну он прям жестко, да, на детскую аудиторию начал работать.
1: Да, да. Я даже не знаю, где столько зданий в России, секретных, заброшенных с призраками.
2: Ну, не все, на которые Дима Масленников еще не сходил, туда Столяров. Вот
1: есть. Да, мне кажется, они уже по третьему кругу ходят.
2: Ну, конечно.
1: Уже не осталось привидений в стране, уже

0: Вот я вот, если ты меня спросишь, что я делал все выходные...
1: А я как раз хотел спросить, но попозже.
0: Я отвечу песней для начала. Давай. Ну, намекну. Смотри, смотри, сейчас смешно будет.
1: Там песня лежал.
0: Ты взял, перебил. Да
1: ёпарасоте. Давай еще раз.
0: Да уж все, не
1: смешно. Да нет, да нет, давай. Давай, нормально.
0: Ну ладно, сейчас. Ну давай теперь разыграем сценку.
1: Ну и надо уговаривать его как школьницу. Ну,
0: конечно, перебил, прекал.
1: Давай.
0: Не хочешь ли меня спросить, что я делал на выходных, Артём?
1: Не хочу.
0: А я все равно скажу.
2: Тихо.
1: Давай.
2: Я спал.
0: Ну смешно же.
1: Да нет, правда, нормально.

0: 1 плюс 1.
1: Калинин и Райтраун.
2: Да. Ну вот, получается так.
3: Но...
2: Уже сейчас говорить не о чем, а еще 5 дней.
3: Есть какая-то вторая песня, где как-то время провел, где она начинается. Руку из штанов не вынимал.
4: Так это ж про тебя песня.
3: Неправда.
4: Как это?
3: Вообще ни разу такого не было.
4: Бритни Спирс рукой штанов называют.
3: Не-не-не-не-не. Такого ты чего? Это клевета вообще.
4: Клевета клевет.
3: Да.
4: Ой, я скачал себе какое-то дополнение к Atomic Heart. Просто увидел по акции на Marketplace.
3: Да.
4: И скачал, и играл.
3: Сколько стоит?
4: А что-то там типа 600 рублей. Вот. И все выходные повторял один в пустой квартире. Да что ж так сложно-то, а? Да что ж вы так сложно?
3: Когда,
4: да?
3: Ты уже пройдешь этот Atomic Heart.
4: Нет, нет, это дополнение, дополнение отдельное.
3: Ну, да я понял.
4: Там вообще пипец какой-то.
3: Все, тебя этот Советский Союз не отпускает из этой игры. Ну, по сути, а что бы и нет.
4: Ну, там просто, ну, реально за 600 рублей продавал. Надо. Думаю, ну, что ж не купить-то? Разобрался там с всеми аккаунтами. Ну, а ты что делал?
3: Я? Да я тоже играл. Тоже поиграл и потом полежал.
4: Полежал.
3: А потом, подожди, а что, в пятницу? А, в пятницу я пришел поздно, потому что я работал, да, у меня мероприятие было. Потом в субботу я целый день лежал, потом распаковывал новые всякие ништяки, новый геймпад я купил, потом еще там всякие световые приколдесы, и все, и... ну и вот.
4: Световые приколдесы.
3: Да, геймпад я вообще купил, там, короче, они такие сделали крутые штуки, значит, китайцы сделали. Там у тебя вот эти вот курки сзади, которые, они могут настраиваться под отдельно какие-то игры. То есть, допустим, если в гоночках, ты ставишь режим гоночки, или он сам определяет, и у тебя вот это нажимание на газ и на тормоз, оно с сопротивлением, как будто ты на педаль нажимаешь. Если это какие-то игры-стрелялки, там начинается отдача в этот курок, типа. Если это снайперские игры, ты вот так, как затвор щелкаешь, знаешь, вот это вот, как на курок нажимаешь на реальный. Короче, как они вообще это сделали, я не знаю.
4: Прикольно.
3: Вообще круто.
4: Сколько стоит?
3: 10 тысяч.
4: Ой, господи.
3: Так это не... Ну, да, ну, просто в два раза дороже, чем для Xbox или для PlayStation. Но, ты знаешь, вообще это того стоит. У меня там экранчик, я могу на него поставить любую картинку.
4: Ого.
3: Я поставил туда, конечно же, фотку Кирилла.
4: У меня, кстати, твоя фотка до сих пор на рабочем столе стоит.
3: Где?
4: На компьютере.
3: А зачем ты поставил?
4: А я не помню, для какого-то ролика я снимал.
3: Да?
4: Для рекламного, да, типа я там сфоткался с едой, а сзади типа невзначай ты.
3: А и что за фотка?
4: Где ты, ну, естественно, самая смешная в мире твоя фотка. Где ты в том нелепом костюме.
3: Да, вот этот вот.
4: Уже прошло 3 года, до сих пор.
3: Все равно, да.
4: Весело, да.
3: А это все, это преследовать меня будет всю жизнь, как финал Версуса и вот эта фотка.
4: Да, там просто был на одном из мероприятий, подобрали Артему пиджак, который, если на пианино надеть, он там вообще будет отлично вообще смотреться.
3: Да. Я там как вот Фиск из Человека-паука, вот этот вот здоровый.
4: Стас Борецкий, да.
0: От создателя нового радио.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: 20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райдра. 20 лет назад эта песня вышла, примерно, да? Вот, которая сейчас играла. Ну, типа, не 20, может быть, 18. Ага. Я помню, она как-то добавляла прям радости, веселья.
2: А сейчас уже и это не
1: сейчас,
2: добавляет.
1: Сейчас, честно говоря, вообще не работает. Ноль. Черт.
2: Так, меня, короче, всегда так веселили эти челленджи. Да, не челленджи, а вот эти экстравертные картинки, которые все в соцсетях там постят себе. Что там успел за 30 дней лета? И галочками надо отмечать, и себе репостить, типа. И вот тут картинка, что успел за 48 дней лета. Надо галочками отметить. Кирилл, давай пробежимся.
1: Давай.
2: Смотри. День в парке аттракционов.
1: Мимо кассы.
2: Плавал на водоеме.
1: Мимо.
2: Прочитал книгу.
1: О.
2: Устроил пижамную вечеринку.
1: О, особенно.
2: Составил летний плейлист.
1: Нет.
2: Начал бегать по утрам.
1: Сейчас.
2: Устроил шопинг.
1: Шопинг это когда
2: куда-то пошел.
1: С удовольствием как-то.
2: Нет. Ну, пробежался босяком по траве.
1: По хренове.
2: Сделал фруктовый лед.
1: Фигет.
2: Сходил в летний кинотеатр.
1: Сейчас прям.
2: Поужинал мороженым.
1: Господи.
2: Закончил сериал.
1: Нет.
2: Сделал клубнику в шоколаде.
1: Да для кого это?
2: Я не знаю. Велопрогулка с друзьями.
1: С какими еще?
2: Тренировка на открытом воздухе. Провел вечер у костра.
1: Нет.
2: Съел кукурузу.
1: Нет.
2: Даже это нет. Ну все тогда,
1: да для каких это супер оптимистичных
2: людей? Я не знаю вообще, в том-то и дело.
1: Велосипедная прогулка с друзьями.
2: Какие-то вот это, видимо, знаешь, вот для вот этих вот осознанных миллениалов, которые пытаются быть такими позитивчиками общительными. Вот эти вот, которые странные вот эти.
1: Давай, какие, что закрыто? Какие окошечки закрыты? Сидел весь день дома.
2: Каждый день.
1: Да.
2: Да.
1: Ходил в трусах по квартире.
2: Было еще вчера даже.
1: Спал 3 часа каждый день.
2: Да.
1: Какие велосипедные прогулки?
2: Велосипедная прогулка с друзьями.
1: У вас тренировка на открытом воздухе. Насыщенные жизни.
2: Так и они там перепащивают, все ставят эти галочки. Ну я говорю, ну вот какие-то странные люди стали. Вот они вот это вот такие вот. Как, они, знаешь, люди как пираты стали. Вот это вот такие жизнерадостные. Йо-хо-хо-хо, тру-ля-ля-ля. Велопрогулочка с друзьями, поедем мы. Делай, что хочешь, живи, как и я. Ведь мы пираты.
1: Ребят, вот, пожалуйста, напишите у нас, сами знаете где. Кто хотя бы там половину закрыл из того, что Артем озвучил?
2: Половину?
1: Да я уверен.
2: Пижамную
1: там,
2: вечеринку?
1: Там больше. Они обожают эти пижамные вечеринки все, конечно. И тематические еще.
2: Ой, да уж, конечно.
1: Бесите.
2: А пробовали поспать просто, реально выспаться с кайфом? Нет, знаешь, я иногда это смотрю вот эти вот всякие... Попадаются мне рилсы из всяких вот как раз школ там юмора, импровизации и так далее. Я думаю, они же вот это вот вместо депрессии выбрали. Да. Я лучше загонюсь в депрессии. Буду лежать, заниматься самобичеванием, плакать в подушку и объедаться мороженым и не любить себя, чем пойду на такое вот.
1: У меня было один раз, у меня всего хватает, точнее всегда меня хватает, если какие-то инициативы, на 2 недели, не больше. И вот я однажды привез велик. Свой, на котором я катался в детстве, привез его в Москву.
2: Ну, Кама.
1: Тогда он был большой, сейчас он уже слишком маленький. Ну, типа там турист, вот эти, знаешь, такие с рамой там и все. Я начал его восстанавливал его, там, короче, там покупал полироли, там все там.
2: Катафоты.
1: Катафотики новые, ну, какие-то там уже новые, там что-то я. Кронштейн для телефона.
2: Ага.
1: чтобы вести, ну, там, замерять, сколько я проехал. И вот я что-то 3-4 раза его позапихивал в лифт.
2: Угу.
1: И все, я думаю, ну не, с этим надо заканчивать.
2: Слишком много движений надо просто, чтобы поехать.
1: Да. А внизу не оставить, что-то сопрут. Ага. Я в таком доме еще жил. Думаю, как вы с этими велосипедами? Внизу оставляете или где вы их храните?
2: Я тебе больше скажу, я также велосипед. У меня был велик, я тоже как-то загорелся великом, купил его. И так возил с хаты на хату, просто ни разу не покатавшись, просто с квартиры на квартиру его возил. Ну, в начале, когда я купил, я, конечно, пару раз покатался. И потом в какой-то момент я психанул, я с последней квартиры, когда выезжал, его надо было забрать, он там вот в этом тамбуре стоял. Я такой подумал, да нафиг
1: там
2: он
1: в уже... тамбуре, и здесь
2: были. И я его прям в тамбуре оставил.
1: Серьезно? Просто... Даже не жалко было?
2: Ну, а что мне, я его уже на 4-ю квартиру бы повез.
1: А когда переезжаешь, вот думаешь, вроде вещей у меня немного, а потом, когда начинаешь переезжать, реально нужно два КАМАЗа, два грузовика вещей. Mm-hmm. У тебя так же?
2: Да, в смысле, там, ну, типа, минимум вот
1: ну, это 10-тонник. То есть что-то бортовое нужно обязательно.
2: Ну, конечно, 100%. Думаю,
1: сейчас я за три ходки на машине все перемазал. И думаешь, и на третью ходку, когда уже смотришь, что еще ничего не убавилось в квартире, думаешь, да что, откуда у меня столько...
2: Не, я-то знаю, я уже столько раз переезжал, там минимум вот эта машина, которая больше, чем газель, сколько она, 5 тонн, я не знаю.
1: Газон вот этот вот.
2: Ну, что-то типа того. Так что да.
0: Новое радио.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
2: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
3: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
5: Делимся платежным счетом «Сбери» с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
3: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
6: Акция 50% бонусами «Сбер «Спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
7: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
8: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
1: Телеканал «Пятница» представляет.
9: Я наследник рэпера Гуфа.
10: Младшая сестра Мии Бойко.
11: Я сын Алены Свиридовой.
1: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница». 16+.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Калинин и Райтраум на новом радио.
14: Ну, видимо, на этой неделе спонсор детской минутки Олег решил ставить только хиты проверенные, такие золотые, но и с важной дополнительной нагрузкой. В частности, вот как сегодня, Толи Саммер.
15: О, ура!
14: Давно не было.
15: Давно не было, и правда. И целых вот сколько-то дней.
14: Те моменты, когда вы начинаете печалиться, грустить, думать, что вы там что-то не то делаете, задуматься о всяких мелочах. На помощь, врываясь с ноги в помещение, приходит Толи Саммер с песней «Цените жизнь».
15: Опять этот биточек крутой.
14: Да. И этот потрясающий вокал. И содержание, самое главное, зацените на новом радио.

0: попробуйте жить.
1: Теперь вопрос. Ну вот. Стал ли ты больше кайфовать вот после прослушивания этой
2: песни?
1: Я
2: сильно стал больше кайфовать. Да? Я просто понял, оказывается, было все так просто.
1: То есть нужно просто вот... Мне еще нравятся такие строчки там, что типа живите, будьте добрыми, да. И все будет замечательно. Mm-hmm. То есть вот так все легко оказывается.
2: Конечно.
1: Мы слишком накручиваем, да, слишком mm-hmm. усложняем. Добрыми будьте, и будет все хорошо.
2: И все, и реально. Надо просто начать улыбаться, и мир начнет улыбаться mm-hmm. тебе в ответ. Mm-hmm.
1: Сейчас Толи Саммер, да, войдет во взрослую жизнь. Скоро ему уже там будет 18, ага. И как бы он поймет, как он ошибался.
2: Да нет, видишь, он с детства-то уже селеба, поэтому у него уже легкая дорожка протоптана.
1: Это все Олег... Мне кажется, Толик должен Олегу просто, ну, я не знаю, что... Денег заплатить.
2: Ну, какие-то все деньги, да, которые
1: какие-то
2: у него
1: полностью
2: есть.
1: Все деньги нужно mm-hmm. отдать Толику за раскрутку. Выглядит это как будто реально продюсирование. А может быть, мы и не знаем. Может, Олег, брат, себе взял артиста. Не,
2: а ну, прикинь, а кто узнает?
1: Приятно слушать, конечно.
2: А кто узнает, если
1: да,
2: так
1: да, никто не узнает.
2: Можно так втихушечку, я же так пропихнул пару артистов.
1: Что ты пропихнул кому?
2: Артистов пропихнул.
1: Mm-hmm. Это новое радио.

0: Тони Саммера.
1: Что случилось?
0: Который призывает людей быть добрее. Вот тут написал человек в чат, говорит, вам пора отправляться в отпуск. Как совпало, у нас как раз отпуск через 4 дня.
1: А что, может, что-то не понравилось?
0: Да, говорит, ваше шоу потеряло актуальность, работаете на износ, и гости даже к вам теперь не приходят. И самое интересное, а в чем он не прав?
1: Я сначала показал, что это хейтер. Нет, это просто констататор фактов.
0: Да, просто по фактам. И он бы написал еще, и гости даже к вам не приходят, а у вас еще по две руки и по две ноги. И два глаза у вас. И еще воздухом вы дышите.
1: Вам пора отправляться в отпуск. Слушайте, ну это, да, что-то как-то слишком вы на поверхности.
0: Да, ты бы хотя бы хоть глубже копнул.
1: Мы потеряли актуальность и были на дне еще до начала нашего шоу.
0: Конечно.
1: И как бы, когда началось, мы там были и не актуальны были, и гости к нам особо не спешили там.
0: Конечно, назад. Когда, Артем, ты на дно падал, мы уже стучались со дна тебе, понял? Мы там так давно на этом дне, что вообще еще всем дверь откроем, если надо.
1: А если вам с нами на дне неинтересно, Артем, то идите тогда отсюда нахрен.
0: Ну ты что это в конце все испортил своим опять?
1: Нечаянно выскочило, да что
0: отвратительно
1: мне,
0: просто.
1: Видишь, оно иногда, вот этот режим быдла, он как-то включается
0: автоматически. Мы тут обрабатываем в смешном духе, блин, а он опять в конце начал, блин, по злому.
1: Это выгорание, Артем, все, реально. Я больше не... Но в новом сезоне я не буду так делать больше, простите, пожалуйста.
0: Вообще, взял это все, заруинил. Ну и ладно тогда. Ну, тогда я продолжу тогда шутить.
1: Давай.
0: Артем, ты понял, мы вообще... Я вообще настолько на дне понял, что я даже не слышу, что ты говоришь, потому что тебе там докричаться не получится, понял? Там даже и света нету вообще настолько, ничего, понял? Там вообще даже и еще ученые ничего не изучили, еще, понял? Настолько я на дне вообще, понял? И так что, понял? Вообще на дне, понял? Понял? Там, короче, вообще, блин, когда бурили Кольскую сверхглубокую, я там покричал, о, хватит бурить, меня квартиру затапливаете, понял? Вот так было. Потом, когда там вообще в Марианскую впадину начали спускаться, вот эти вот все, на субмаринах, понял? Я им говорю, ребята, привет, я тут сижу, отдыхаю, можете не дадут спокойно в темноте сгущенки нажраться, понял?
1: А в темноте почему? Потому что света нет?
0: Да.
1: А у нас света.
0: Да.
1: И есть. Закрывай.

0: на самом деле я чувствую на себе вот, вот эту скорбь людей от того, что скоро отпуск, и они больше не услышат там вот твой голос или там мой голос. Потому что вот мое любимое шоу, оно тоже сейчас в отпуске. И я реально прям страдаю. Да. Ну не то, что
1: у
0: прям.
1: У тебя шоу любимое.
0: Ну, не то, что сильно страдаю, но я прям. Я же слушаю, да, периодически. Да. Ну, не прям каждый день, но несколько раз в неделю на одно шоу, но оно вечернее. Я его в записи утром слушаю перед работой, заряжаюсь юмором. А их сейчас нет, вот они тоже отдыхают. Я вообще просто готов на стену лезть.
1: Да?
0: А вот тебя вот чего лиши, ты на стену полезешь? Вот чего? Ну, во-первых, меня, скорее всего. Ну ладно, а еще?
1: Но еды, например. Или воздуха. Я где-то вот и без воздуха минутки, наверное, полторы смогу протянуть.
0: Воздух тебе как воздух нужен, ну я понял.
1: Потом, и без чего я еще на стену полезу? Ну, наверное, если у меня какой-нибудь радиоактивный паук укусит, я на стену полезу.
0: Да.
1: Вот. Потом, если, допустим...
0: Или если будут тебе угрожать волыны и скажут, быстро на стену лезь,
1: да,
0: ты
1: или
0: придурок.
1: Если, или если под потолком бургер повесят, я тоже на стену полезу.
0: А под стол ты полезешь при каких обстоятельствах?
1: Если упадет картошка фри, тоже полезу под стол. Что вы думаете, если под стол падает картошка фри, я ее выбрасываю?
0: Такая, там же всякие микробы на нее налипливаются.
1: Какие?
0: Ну это если за 3 секунды
1: успеете. Это же мои домашние микробы. Мы уже с ними, у них, у нас уже, ну, слились биомы.
0: А если домашние. На улицу вслякать осеннюю, в грязь упадет картошечка?
1: Так это мне придется еще и самому отряхнуться тогда, встать вначале. Я же, ну, в луже ем.
0: Угу.
1: На улице. Ну, а вот. Я иногда такой, я вижу лужу, прыгаю в нее и ем.
0: Иногда бывают какие-то диалоги, из которых шутку вытащить невозможно.
1: Невозможно,
0: вот,
1: да.
0: Это
1: надо
0: раз,
1: было остановиться да, на...
0: Примерно полторы минуты назад.
1: Да, да,
0: вот
1: да,
0: сейчас
1: да,
0: именно
1: да.
0: Такой случай. Ну вы уж простите, просто мы, нам надо в отпуск, к нам уже гости не ходят.
1: Да.
0: Даже, вот, а что вы-то ждете от нас? До свидания.
2: По данным Яндекс Погоды, сегодня в понедельник 27 июля в Красноярске дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 19. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
3: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молоково. Профессиональная косметология по честным ценам. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Здорово, здорово. Здорово, ребята. Здравствуйте. Всем привет. Доброе утро. Салют. 1+1. Кирилл Калинин. Рейтрам на базе на радио. Суперхиты и суперновинки на базе. У нас понедельник, получается, 27 число. А это хорошо. Это значит, что уже осталось 4,5 дня до отпуска. Я вообще...
2: Хреново, только это как с летом. Как только оно началось, оно начинает заканчиваться. И с отпуском тоже.
1: Ура.
2: Сейчас предвкушение, как мы говорили, самое кайфовое, это предвкушать. А потом-то с первого дня уже меньше отдыхать тебе будет.
1: Почему?
2: Ну, потому что вот первый день отпуска пройдет, уже получается 29 дней отдыхать.
1: А
2: потом второй еще меньше и меньше и меньше. И все. А потом, прикинь, впахивать еще целый год, целый сезон.
1: Ну, это, конечно, измен. Да ладно, там до Нового года, а Новый год там уже, и поэтому там нормально. Там всего 3-4 месяца и опять отдыхать, поэтому вообще. А там и день рождения, столько всего.
2: Да?
1: Так что...
2: До сих пор нравится день рождения свой?
1: Но что-нибудь же подарят.
2: Же подарят.
1: Прикольно.
2: Ну, ты заранее
1: подарят.
2: Скажи, что нужно, и это,
1: мне,
2: чтобы люди не мучились.
1: Мне нужно, короче, смотрите, я, знаете, что хочу?
2: Кляп тебе нужен, мне кажется.
1: А я же рассказывал, я уже не знаю, я, наверное, уже передумал.
2: Ты уже рассказывал и забыл, что ты рассказывал.
1: Да, не, я помню, но я уже передумал. Я хотел вот этот аппарат, который жвачки круглые выдает. Но я уже передумал, наверное, потому что что-то, куда его ставить-то? Ну, в целом, можно, наверное, не знаю, да, короче...
2: Сами там смекните.
1: Да нет, лучше не надо сами смекать, я что-нибудь передумал. Думаю, дайте мне просто время. Сами не надо смекать там обычно. Ну, если люди сами смекают, в основном...
2: Ну, или деньги.
1: Это я тогда сам смекну, вообще круто.
2: Да, подарите ему деньги.
1: Да, все деньги, что у вас есть. Ну, а что? Зачем мне мало денег?
2: Мало денег — это не круто.
1: Конечно.
2: Круто, когда много денег.
1: Да, все деньги.

0: тут с Кириллом за эфиром слезы просто угораем с видоса про Аршавина. Кто-то там, ну, упаковал образ Аршавина, так сказать, в мультипликацию. А там есть маты вообще в этом видео?
1: Ну, ты сейчас 5 раз пересмотрел.
0: Я все равно не запомнил,
1: я вчера
0: есть там маты или нет.
1: Тоже. По-моему, нет.
0: По-моему, нет. Там, короче...
1: Давай сейчас послушаем за эфиром и поставим людям.
0: Давай в следующем тогда выходе послушаем за эфиром. Ну, там кто-то вот образ Аршавина обрисовал наконец-то, как он в этих очках всегда, в этой кепке, всегда жует что-то, и вот что-то там спрашивает.
1: Да, Андрей ходит там по всем футбольным и околофутбольным программам, и в интернете, и на телеке, и он как-то такой вот с высоты своего опыта и действительно заслуг, вот он смотрит скептически на все.
0: На
1: да?
0: все.
1: Да, и критикует, да, это фигня там, да, это фигня.
0: Это
1: да,
0: видео это... вот где было, где молчи, пока не услышишь футболиста лучше, чем ты, и да. он просто весь видос молчал.
1: Как пленный
0: молчал.
1: Партизан, да. да. Там, а там уже Пеле, да, там да, да, вместе да. все. Ну, грубо говоря, конечно.
0: Не, он один, он вроде бы только 2 раза там, или один
1: я
0: вообще.
1: Я, по-моему, ни разу не слышал, что он кого-то
0: нет, он
1: признал сильнее,
0: там был один футболист, он признал сильнее.
1: Ну, справедливости ради, Аршавин реально в свое время был крутой.
0: Да.
1: Крутой имеет право, имеет.
0: Угу.
1: А то всякие ноунеймы возомнят о себе.
0: Да думаю. Как, да,
1: такие,
0: вообще.
1: Как я, например.
0: Ну ладно, давай песню, а я сейчас за эфиром давай, быстро давай. Послушаю.
1: На предмет обсценной лексики.
0: Да-да-да-да-да.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтрау. Так, мы посмотрели, никакой обсценной лексики нет.
2: Ты не прислал мне?
1: Я сейчас пришлю. Тут, конечно, можно и смотреть, и как бы и желательно смотреть, но на слух, в общем, тоже довольно смешно, вот, смотрите.
2: Так я хотел отсюда по-нормальному поставить, я думал, ты меня отправишь.
1: Да ладно, нормально. Ну хочешь, давай. Я тебе отправлю. Да, я думаю, так
2: давай,
1: нормально.
2: Давай, давай, давай.
1: Вот, смотрите.
3: Андрей, спасибо, что посетили наш детский дом. В вашу честь, ребятки 4 месяца делали фигурку из оригами, представляете? Как вам?
4: Ну такое, не особо. Так, ну, в 2009-м в Брюсселе здания разные, в парке гулял.
3: И что там, тоже оригами?
4: Не, просто говорю, в парке был в Брюсселе. Вот там нормально.
2: Мне кажется, сейчас никому не смешно, кроме нас с тобой.
1: Он сидит в этих очках
2: и в кепке в своей фирменной.
1: Так, сейчас я, ладно, тебе перешлю.
2: Да теперь-то уж чего ж люди послушали.
1: Ну, хотите, я выложу это к нам в соцсети, чтобы поржали, тоже посмотрели. И подпишу это. Вот видос, с которого мы с Кириллом жестко ржем сейчас. Вот видео, с которого мы с Киришменом ржем жестко. Ржем сейчас.
2: Ржем через О только.
1: Ну, это...
2: Для усмешнения.
1: Это как чат через Я, тоже для усмешнения. Да. Так. Сейчас. Все готово. Отправлено. Нет, ну, очень смешно, конечно. Я, как человек, который далек от футбола, но мне все равно попадаются постоянно рилсы с Аршавиным, как он там... Ну, на жестком скепсисе ко всему вообще абсолютно. Я бы его хотел посмотреть где-нибудь в битве экстрасенсов, чтобы его как скептика позвали.

0: Прикольно, Том Холланд рассказал, ну, больше признался в том, что ему приходилось, ну, во-первых, сниматься в хреновых фильмах, отстойных. А потом, когда меня на интервью спрашивали, а почему стоит сходить на этот фильм? А я про себя думал, вообще-то не стоит, потому что этот фильм дерьмо.
1: Да?
0: И вот я хоть думаю, как вот артисты вот так приходят, они же тоже промоутируют свои фильмы, там, свои песни. Вот кто-нибудь из них думает о том, что на самом деле-то, ну, как бы фильм...
1: А как Холланд успевает и футбол играть, и в фильмах сниматься?
0: Да, смешно. Вот, что я говорил?
1: Промоутирует свои треки.
0: Угу. Я сбился.
1: И он сказал, что фильмы, где он плохие.
0: А я хотел артисты... поразгонять на тему, что типа приходит артист и говорит, что типа на самом деле фильм отстойный, не ходите на него. Но такого не будет.
1: Ну, иногда кто-то по-честному про треки так говорит.
0: Не, мне кажется, ни разу такого не было.
1: Было. Там один чел, я помню, прям он говорит, какие треки поставить. Да, у меня все не очень. И вот так вот он целый час сидел.
0: А это проблема, что люди не могут объективно оценить со стороны то к чему они причастны? Или они, типа, вот обязаны говорить про свое только хорошее?
1: Не знаю.
0: Про свои же продукты.
1: Ну, тяжело, конечно, относиться к своему, что ты сделал как-то критически. Обрати внимание, ты... Нет-нет, да иногда, когда просто в толчок сходишь, гордишься собой, думаешь, вау. Нет? Нет?
0: Так себе пример, честно говоря.
1: Так что я тебе...
0: Обернулся такой, уху! Даже захотелось сфотографировать, да?
1: Вот, в чем-то и дело. Тяжело относиться к себе критически. А тут как бы ты песня из тебя вышла, фильм из тебя вышел, что-то еще из тебя вышло.
0: Короче, все, что из тебя выходит, трудно к этому относиться.
1: Ну, конечно. Иной раз там тоже все... Для каждой мамы свой ребенок всегда самый красивый. А ты думаешь, ну...
0: Ну, честно говоря, нет, ну красивый, ну не самый красивый.
1: Ну да. Ну, кстати, по поводу Холланда, который футболист, он бы тоже мог вполне себе играть в фильмах или вот в сериале, допустим, «Игра престолов», потому что он как Таргариен выглядит один в один. Ну, Таргариены там все были такие с белыми волосами назад зачесанными. Вот.
0: Я, во-первых, не смотрел, а во-вторых, всю жизнь, вот, когда ты говоришь Таргариен, у меня в голове Эммануил Витаргариен звучит. Я ничего не могу с собой поделать.
1: Ну, почему? Дай себе волю просто. Почему бы и нет? Если, ну да, ну почему бы.
0: Ну, скажи Таргариен.
1: Таргариен.
0: Эммануил Вир... Не получилось.
1: А тогда давай по остальным пройдемся фамилиям. Ланнистер.
0: Это я не могу срифмовать.
1: Тогда Старк.
0: Старк?
1: Ладно, давай на Таргариенах остановимся.

0: Реклама. Лесной мини-район Вита-парк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Вита-парк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах и инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИП 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
2: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.

0: Один плюс один.
1: Тема дня есть. Мне сегодняшняя тема дня очень нравится, потому что оно... А это тема дня про что-то мое любимое вообще. Кирилл, зачитай, пожалуйста. Зачитай, зачитай.
2: Про Кавчик,
1: зачитай,
2: что ли?
1: Зачитай, пожалуйста. Зачитай, а, пожалуйста.
2: Ребята, я такая счастливая. Отпуск через неделю. Ура! Но... Сегодня не об этом пока что, потому что мы обсуждаем вот что. Сегодня день рождения... Как я тебя знаю? Сегодня день рождения гамбургера, реально парахавчик. Сегодня день рождения гамбургера, ау-ау-ау-ау-ау, так написано.
1: Да.
2: Это не подумайте.
1: Да.
2: 126 лет назад было придумано это великолепное создание, которое потом докручивали разными сырками, огурчиками, помидорчиками и прочим. Но и в целом сам гамбургер, он уже идеальный. Вы только подумайте, вот эта котлетка, вот эти две булочки, вот этот соус, немного лучка. Мне этот не нравится.
1: Это знаешь, это как Гомер Симпсон, когда он такой...
2: И слюнька такая.
1: Да-да-да.
2: Боже, как я люблю бургеры, реально. И в связи с этим тема. Если бы можно было оставить только одну какую-то еду или блюдо, надо было тут написать, что это было и почему бургер, да?
1: Ну да, ну, и почему. Чтобы это было за блюдо и почему.
2: 500 раз разговаривали про еду, которая вас бесит, там всякие разные печеночные торты.
1: Да.
2: А теперь про то, что вы больше всего в жизни любите, конечно.
1: Ну вот, не, настолько любите, что вот представьте, что всю еду забрали, осталось у вас вот только, сказали, выбери одно что-то, и ты будешь есть это до конца вообще жизни. Вот только это. Ну, понятное дело, там блюдо какое-то, ну, допустим, давайте для простоты можно там, допустим, что-то добавить там. Допустим, кетчуп добавить там или что-то. Ну, чтобы совсем не было пресно. Потому что бургеры, они же разные. Вот мне бы сказали, я бы, конечно, если бы мне сказали одно что-то только оставить, я бы сказал бургеры. Но бургеры же тоже разные. Вот сегодня ты с помидоркой, завтра две котлетки, сегодня одна, потом один соус, другой соус, один сыр, другой сыр, с луком фри, без лука фри, с беконом, без бекона, с яйцом. Это же все бургер. А что, я ж сглотнул, а что у вас, Кирилл, вот что бы ты оставил?
2: Не, мне первое в голову приходит, это бабушкина картошечка на брикете сливочного масла с помидорами солеными. Вот,
1: ну, а что-то,
2: все.
1: А что-то менее вот это вот...
2: Нет.
1: Что-то...
2: Ну, вот после этой картошечки...
1: Не такое сентиментальное, не, есть что-то?
2: Нет, это, брат, было самое вкусное, и потом просто плохо было всегда от этого, потому что бабушка не разрешала просто так чуть-чуть маленькую человеческую порцию съесть.
1: Ага.
2: Нужно было сожрать всю сковородку, а потом все это на сливочном масле, и потом лежишь, жирные вздохи сожаления,
1: да,
2: о том, что ты пережрал, но было очень вкусно.
1: Видишь, это все равно худой был.
2: Ну, это в детстве, да, сейчас уже так, конечно,
1: да,
2: не очень работает. А бургеры, вот, единственный минус, они же усваиваются достаточно быстро.
1: И, ну,
2: типа,
1: и
2: через
1: ладно.
2: Полтора часа опять хочется есть. А
1: так
2: что у
1: вас? Еще бургер тогда съесть можно.
2: Ну да, да, слава богу, что это не последний бургер на планете.
1: Да.
2: Короче, что вы там...
1: Тем более, если надоест бургер, можно разобрать. Разобрал бургер, отдельно котлетку съел, отдельно овощи у тебя получается, как второе блюдо. Не, бургер, ты что, я вообще бургеры, я обожаю, реально. Господи, как я люблю бургеры. Я вообще в целом люблю вот этот весь джанк-фуд, который называется как вредная еда. Хот-доги, сэндвичи, всякие клаб-сэндвичи, роллы, шава, бургеры. Это я все, это ко мне вот сюда вот запихиваете, всякие питы. Ой, я даже не столько пиццу всякую и суши, как вот это вот все, вот, чтобы сверху булочка, внутри начиночка и еще булочка. Ой, все, я не могу.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун. Как будто я учитель в третьем классе, я себя сейчас почувствовал.
2: Почему?
1: Сообщение. Яичницу. Вот эти. Вот картошка. Вот. И хочу сказать, ребята, ну мы же уже с вами совсем взрослые. Давайте развернуто отвечать.
2: Ну вот я корочка люблю... с семгой.
1: Ну вот это более-менее развернуто.
2: Ну конечно.
1: Вот, я люблю яичницу, потому что она, например, заряжает меня каждое утро. Ага. И заставляет мое настроение становиться лучше, несмотря на то, что это раннее утро, и мне плохо. Яичница.
2: Но яичницу всю жизнь я бы, конечно, не стал жрать. Прикинь, чисто только
1: многие жрут всю жизнь, вот американцы. Например, едят свои там скрэмбл текст с яичницу с беконом всю жизнь нормально. И тосты эти с этим, с пинат баттер или с джелли там
2: какой-нибудь. Пинат баттер, да.
1: Пинат баттер.
2: Я, кстати, рассказывал, да, вроде, что... Ну да, точно рассказывал, что это вообще маркетинговая уловка изначально. Яичница с беконом на завтрак. Типа был вот этот Бернейс, вроде его фамилия была, который жесткий маркетолог, который половину придумал того, чем мы сейчас пользуемся. И к нему пришли производители бекона, сказали, слушай, надо как-то пропиарить. И он там это все через врачей, там бла-бла-бла, что завтрак должен быть сытным. И в итоге он допиарился до того, что сейчас весь мир ест, ну, грубо говоря, яичницу там с беконом и с чем-то таким. Хотя это просто маркетинговая уловка изначально была.
1: Вот
2: просто реклама.
1: Раз, вот
2: реклама бекона. Та же самая история, что этот, как его, Санта-Клаус красный, потому что это... Кока-кола его таким сделала. Изначально он был там типа зеленого цвета вообще. Так что красный Санта-Клаус — это заслуга Кока-колы.
1: А у нас Дед Мороз синий.
2: Да.
1: Потому что это переодетый батя, его красота.
2: Это тоже заслуги некоторых напитков, так скажем.
1: Но не соло.
2: Да. Так, ну что, сейчас, ну или попозже звонки.
1: Я думаю, после микроперерыва.
2: Ну тут пишут борщ с майонезом. Короче, я что-то ни одного сообщения бургера больше не увидел. В основном все какую-то приземленную еду, типа макароны там с котлеткой или еще что-то. Ну, смотрите, вы сами на макароны с котлетой вписываетесь. Это одно и то же блюдо, то есть бургеры. Если бы вы выбрали пиццу, пицца — это понятие такое же растяжимое, как бургер. Она может быть разная, может быть и сладкая, может быть и с такой начинкой, с такой начинкой. То есть разная еда. А макароны с сыром — это одно и то же.
0: Впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама.
3: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич М70» и «Москвич М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
4: Подробности о специальных приложениях у официальных дилеров и на москвич.м.ру. Реклама АО ПТ. Не оферта.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
11: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
12: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
13: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
15: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
16: Только 2. Вместе с только третьим ягодным лимонадом.
17: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
18: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
19: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
20: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
21: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
22: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
23: 1+1.
2: Так, ну что, 8-495-232-16-32. Звоните. Мы сегодня обсуждаем с вами такую тему. Если бы вам, вот к вам подошли сегодня и сказали, ты можешь оставить только одно блюдо, и ты его будешь есть всю жизнь оставшуюся, что бы это было? А по итогам программы мы собираем сообщение. Человечек подойдет, там спросит. Ну, подойдет, скажет, все, нельзя больше есть ничего. Только макароны по-флотски. Написал там, ешь теперь все. Свои три корочки с семгой.
24: Да, или какие там были? Семга и томат. Томат с зеленью еще вкусный.
2: Холодец с хреном.
24: Холодец с хреном. О-о-о.
2: Были и вот эти емели вкусные, когда оно было по разным странам, он типа ездил. Там были русские холодец с хреном, потом еще какие-то были, там, короче, всяких миллион
24: помнишь,
2: было.
24: В трех корочках еще попадалось парочку таких корочек, которые сильно обсыпаны. Сильно обсыпаны, да. Вот прям такие, прям, прям сильно, видим, там какой-то сбой, и она прям сильно в этой, думаешь, да? Господи, какой же я счастливый человек, ее... Думаешь, о, кайф. Сейчас
2: как
24: уже
2: еще
24: ничто
2: раз?
24: Так не... Вот так вот. Кайф.
2: И меня так батя утром делал. Стало так... Какой кайф.
24: А сейчас мы сами стали как батя.
2: Ну, кстати, я почему-то так не делаю. Ты делаешь так
24: нет,
2: утром?
24: Нет, я, честно говоря, не как животное
2: собираюсь. Я просто не понимаю, зачем это нужно было, что он...
24: Да мы поняли все.
2: Зачем это нужно? Что, настолько там много... Алло.
24: Здравствуйте.
2: Алло. Привет, как тебя зовут?
25: Евгений.
24: Евгений. О, женечек. Да ты не расстраивайся. Да
2: Евгений,
24: все
2: привет.
24: Нормально
2: откуда
24: будет.
2: Ты?
25: Из Краснодара.
2: Из Краснодара. Ты...
24: Женька, мы, походу, разбудили.
2: Ты сколько тебе лет?
25: 14.
24: Женя, а почему ты так как-то, ну, как будто бы...
2: Так у него каникулы, ему пофиг вообще на тебя.
24: Ощущение, что он тайком от кого-то разговаривает.
2: Да?
24: Нам, может, чтобы бабушка не услышала?
2: Бабушка спит еще или что?
25: Нет.
2: Нет?
24: Ну, ну вот ладно, мы сегодня тогда разговариваем про еду.
2: Вам... Женек, да.
24: Нравится
2: что
24: вам
2: любишь?
24: Что-нибудь есть? Вот самое любимое, что у вас?
25: Да, все, в принципе, ем.
2: Ну смотри, вот подойдет к тебе человек, допустим, сегодня какой-нибудь, скажет, женечек, забираем у тебя всю еду, ты можешь оставить только одно блюдо. Что ты оставишь?
25: Фастфуд, наверное, какой-нибудь.
2: Ну какой?
24: Сужать,
2: давай думать,
24: сужать,
2: да.
24: Поиск.
2: Смотри,
24: поехали.
2: Что-то мы до одной категории мы сузились. Теперь еще надо сузиться.
24: Картофель фри, наггетсы,
2: да.
24: Бургер,
2: да.
24: Ролл какой-нибудь.
2: Может быть, какие-нибудь луковые кольца.
24: Сэндвич.
2: Да.
24: Пожалуйста.
25: Картошку фри, наверное.
2: И ты всю жизнь будешь есть картошку фри?
25: Да.
2: Ну все, этот ответ меня
0: устраивает. Спасибо огромное, учли ваше мнение.
2: Картошка фри, а она тоже, знаешь, может быть разная. Можно с таким соусом, можно с таким. Я, кстати говоря, что-то обратно сырный соус полюбил. Что-то я в какой-то момент подумал, что он какими-то пахнет странностями. А сейчас подумал, да нормально. Он
0: сырный полюбил. Может, потому что ты мышь?
2: Да.
0: Алло.
2: Алло. Привет. Ну, а что, у людей тоже отпуска.
0: Это вот, нас... Особенно сегодня чувствуется это прям.
2: Да, да, да. Да.
0: Давайте
2: да.
0: Попробуем в третий раз. Здравствуйте.
1: Алло, да, здрасте.
2: О, привет, как тебя зовут?
1: Антох.
2: Антох, смотри, давай мы тебе какую-нибудь еду выберем, которую ты всю будешь жизнь есть, а ты потом остановишь, скажешь «да», когда ты выбираешь. Давай?
1: Да и, ну, давай попробуем.
2: Давай. Смотри, помидоры.
1: Нет.
0: Ладно, да, я макарохи с СССРом.
1: Да ладно, давай сразу скажу про...
2: Нет, давай, играем.
0: Пожалуйста, поиграй с нами в игру.
2: Давай. Использованные носки.
1: Нет.
0: Давай, так, ты предлагай. Ну, не знаю, вот это кожица от сала.
2: Да.
1: Ну, нет.
2: Тогда, тогда подошву от Тимберленда с майонезом.
1: Если может быть жареная.
2: Жареную подошву.
0: Жареную,
2: да,
0: конечно. Жареную что ж, я так жрать, что ли,
2: ну, подошву? Конечно.
0: Так невкусно.
2: От Тимберлендов, ну, хорошая.
1: Соусом каким-то, с кетчупом нормально было бы вообще.
2: Тысяча, наверное, островов.
1: Еще раз.
2: Тысяча соусом, тысяча островов. Жареная подошва от Тимберлендов.
1: Нет.
2: Нет, ладно, ну, говори ладно. Тогда ты какую.
0: Сдаемся.
1: Все, сдаете?
2: Да.
1: Блин, ну, я, конечно, бы на хинкалях остановился.
2: Если на хинкали.
0: А хинкали классические тебя интересуют? Или там
2: жареные,
0: есть, или
2: да,
0: всякие там, например, жареные, или с сыром еще есть?
1: Слушай, ну я технолог общественного питания, как бы, в производстве раньше, ну, то есть он, правда, закрылся сейчас,
2: ага.
1: Но вот мы делали хинкали с мясом, блин, ну это бомба, конечно.
2: Подожди, вот, а ты как вот специалист по хинкали и любитель, видимо, хинкали, ты попки ешь от хинкали или нет?
1: Конечно.
2: Красава. Красава, реально, наконец-то. Так редко можно встретить вот эту родную душу, которая ест. А то они говорят, да ты же за нее держишься, ты же, она там не проваренная. Так и что не проваренная, оно все равно вкусно.
1: Конечно, это же тесто, блин.
2: Конечно.
1: А тесто одно из самых вкусных, что есть в хинкали.
2: Вообще, я согласен с тобой абсолютно. Я иной раз такой думаю, да можно было без мяса. Просто бы сделали вот как вот эти помпушки, знаешь, которые в супе. Просто кусок теста был. Вообще кайф.
1: Слушай, да. Ну в детстве была самая вкусная, это бабушкина полишка. Знаешь, что такое?
2: Бабушкина полишка тебе нравилась?
0: Расскажи, да, давай. Не... Ух, что это задержка, я сейчас с ума сойду. Расскажи, что это?
1: Ну, это вот раньше бабушка тесто на пироги ставила. Ага. И вот, когда она, условно говоря, все пироги слепила, а остается тесто, она просто его жарила.
2: Ага.
1: На сковородке. И с молоком, с парным, о боже, это просто... Это лучше не найти.
2: Парное молоко это сразу из-под коровы, что ли? У вас там корова в доме еще была?
1: Ну, давно-то, конечно, была. А, сейчас уже, конечно, нет.
2: Ну, сейчас, да, сейчас такое время, сейчас уже корова к себе домой не
0: поселишь. Сейчас трудно, да, это из-за того, что вот урбанизация идет. Ага. В квартире все сложнее, пойму, да, с каждым, каждым годом.
2: Я вот иногда пишут, когда квартиру сдаем, с животными не сдаем. Я вот звоню, говорю... А,
0: Буреночка, плохие новости для тебя, да, все.
2: Да-да-да. Ладно, давай,
0: давай пока.
3: Новые на новом.
4: Всем привет, с вами Звонкий. Слушайте мою новую песню «Невероятно» на новом радио.
5: Невероятно так, я делаю верный шаг. Это, видимо, добрый знак. Я покидаю этот брак. Я добегу до идеала. Ты для меня ты

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник 27 июля в Красноярске дождь. Днем плюс 24, ночью плюс 19. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
3: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-02-6569.
4: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
5: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
6: Подробности 205-15-15. АО «СЖ Арбан». Дома сданы.
1: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребята, уважаемые, любимые радиослушатели и радиолюбители. Приветствуем вас на волнах нового радио. У нас в эфире только суперхиты и суперновинки, а также самые актуальные новости и самые смешные шутки, и приколы, да,
3: и
2: юмор.
3: И все это ложь, всего этого нет.
4: Вообще все есть.
3: А у нас
4: даже прогноз погоды есть.
3: А, ну единственное, из классического у нас только прогноз погоды. И то, где, ну не знаю, может дождь, может не дождь.
4: Но
3: или дождь, или не дождь.
4: Зато честно, я, по крайней мере, не обещаю точно, будет дождь или не будет.
3: Так прикольно, что радио всю дорогу вообще предрекают смерть. Типа, все, радио уже все, уже. Ну, кто будет радио? И это было 30 лет назад, и 5 лет назад, и 10.
4: Так никто же не слушает.
3: Да, никто не слушает. Только у нас как бы и рейтинги, и реклама продается. Но при этом никто не слушает.
4: Никто не слушает.
3: Так же, как с телеком. Я вообще телек не смотрю, да. И все смотрят при этом. Какая-то Роман рассказывал. Говорит, я,
4: ты телек смотришь?
3: Я, да, смотрю. Когда он пришел на радио в 90... Наш коллега старший. Когда он пришел на радио году в 95-м или 96-м,
4: да.
3: Он говорит, я, говорит, уже тогда слушал, что все, радио.
4: На что ты на телеке смотришь, мне интересно.
3: На телеке... Ну, именно антенный телек, наверное, не... Ну, вот типа Матч ТВ там смотрю иногда. Иногда смотрю, что люди смотрят.
4: Стримы?
3: Нет, смотрю, что люди смотрят по антенне.
4: Что смотрят?
3: Ну, они там смотрят, да? Я тебе скажу, там ого-го.
4: Но
3: там
4: я
3: в
4: вот
3: мире животных там нет этой программы.
4: Я включаю
3: там другие
4: иногда
3: немножко.
4: Вот только дважды два. Там
3: я не могу антенну настроить, я не понимаю, как, что нужно сделать, чтобы антенна обычная работала. Я покупаю какую-то антенну, типа, но... на...
4: Да что ж такое? Вот, которую в окно высовываешь?
3: Ну да,
4: вот такое,
3: да, а ее нужно реально в окно высовывать. Ее так не получается.
4: В смысле, а у тебя провод этот белый?
3: Но я не хочу, чтобы торчали эти всякие сопли. Хочется где-нибудь за телевизором ее там закрепить, а она так не ловит. Вот в руку ее возьмешь, более-менее ловит. А
4: нет,
3: так...
4: подожди, провод, который у тебя дома белый,
3: а
4: изначально.
3: Нет, такого нет.
4: Нет?
3: Да, я за него плачу, но у меня нет. Видимо, при ремонте как отрезали, так и...
4: Ну, сделай тогда себе просто этот интернет-ТВ и все.
3: Но интернет иногда барахлит. Хочется по антенне, чтобы работал. Что я неправильно делал? Нужно какую-то, видимо, там активную антенну какую-нибудь, которая
4: да
3: в розетку
4: втыкает.
3: Да нет, ну
4: это какая-то фигня, ты что?
3: Ты меня, наверное, просто
4: мне кажется,
3: стены в доме.
4: Мне кажется, таким никто не пользуется сейчас уже.
3: Да?
4: Ну, провод этот возьми, найди его.
3: Да
4: и
3: нет, его уже нет.
4: Где-то-то он есть.
3: Ну, чтобы... где-то в коробке там.
4: Позвони
3: есть.
4: Там в ЖЭК, чтобы они протянули тебе еще.
3: А, они
4: один.
3: Мне дырку будут делать.
4: Господи, мне все не нравится ему.
3: Нет,
4: ну, тогда... А антенну ты хочешь вот эту в окно,
3: нет, есть какой-то способ без высовывания в окно, чтобы ловил телевизионный сигнал.
4: Есть и способ без проводов, штробишь просто дырочку себе,
3: ну, видишь, опять тебе дай волю, ты дырочку хочешь везде сделать.
4: Да нет, если бы у меня просто... Я тоже провода не люблю, но я так или иначе сейчас какими-то кабель-каналами пользуюсь, а если бы эта квартира моя была, я бы там перештробил бы все вообще, все провода бы замуровал, перепрятал.
3: Ну, проводочки я организую, у меня там все,
4: да?
3: Надо там по плинтусочку аккуратненько, специальные держатели, там типа чики-пики, у меня нет соплей, тоже не люблю
4: все,
3: вот этот.
4: Да.
3: Все, завязки специальные купил для проводов, чтобы они были смотаны.
4: Угу.
3: Такие, типа, липучистые,
4: да,
3: знаешь,
4: да,
3: прикольно.
4: Да.
3: И уже, конечно, грустно, потому что я по квартире хожу, а делать уже в ней нечего.
4: Ну
3: раньше
4: как?
3: Всегда что-то нужно
4: тогда
3: было.
4: Нужен дом тебе.
3: Нет, спасибо.
4: Там тебе всегда займется чем-нибудь. Найдешь чем заняться. Так, какой музыкальный сейчас будет этот, как его? Не винегрет, а музыкальные качели. Сейчас слушали Николай Носков, это здорово. Сидели вот так вот, грустили, думали. А у меня, я сейчас вот, а я прям максимально кочевую песню поставлю. Вообще полная противоположность песни Николая Носков, это здорово.
3: Неужели это будет «Яблоки на снегу» трек?
4: Нет.
3: Нет? Ну ладно, жалко.
4: Нет. Так что сегодня вот такая вот песня, вспомнил я тут.

0: Я сейчас подумал, наверное, люди думают, Right Round что-то опять молодежное свое поставил. Вот Носков, это я посмотрел, Николай Носков, это здорово, в 2000 году песня вышла, а DMX We Ride Here, знаешь, в каком году?
1: В каком? 93-м?
0: В 2001-м.
1: А.
0: То есть, на год всего лишь старше, так что это вообще не молодежное.
2: Новое радио.

0: и Райтрам.
1: Ну вот тут Константин написал, Николая Носкова будут помнить десятилетиями, а реп годами. Извини, пожалуйста, Константин. Извини.
2: Ну вот расстроил Костяна
1: извини.
2: Со своим репом вот
1: извини,
2: этим.
1: Извини, пожалуйста.
2: Да ладно, не душните, и так тяжело. Тут одна, один блогер провел анализ, прочитал типа там кучу книг про успех и провел анализ, выжимку, так сказать, да. О чем пишут во всех книгах про успех. Да. В среднем, так сказать. Значит, начинается все с того, что вставайте рано,
1: угу.
2: Правильно питайтесь, пейте водичку.
1: Угу.
2: Так, поехали дальше. Дальше, работайте там, где много платят.
1: А где много платят.
2: И очень важно, где мало платят, старайтесь не работать.
1: Ага.
2: Угу. Едем дальше. Если вы, старайтесь быть заметными.
1: Да.
2: Если вы незаметны, то вас не замечают.
1: Угу.
2: Постарайтесь справить это и будьте заметны, чтобы вас заметили.
1: Угу.
2: Ищите, если вы бизнесмен, ищите клиентов, которые покупают.
1: Ага.
2: Клиентов, которые не покупают,
1: не ищите.
2: Не ищите.
1: Да.
2: Вы записываете пока, ребят. И одно из самых главных, верьте в себя.
1: Ага.
2: Если не верите в себя, то поверьте в себя.
1: Ага.
2: Все обязательно получится. Ну и там еще всякие по мелочи, типа... От себя бы я добавил там какое-нибудь классическое, если в год в месяц откладывать по миллиону, через год будет 12 миллионов.
1: Mm-hmm.
2: Жизнь одна, кайфуйте.
1: Да.
2: И старайтесь рождаться в богатых семьях. Вот, ребят,
1: вообще
2: как бы, не надо ничего читать. Вот за минуту все основные правила успеха.
1: Да.
2: Или там найдите работу по душе, и вам никогда не придется работать.
1: Вообще. Не, вот эти, конечно, книги по успешному успеху, это, конечно, вообще я никогда не понимал.
2: Возможно...
1: Зачем это читать вообще?
2: Людям нужна, видимо, мотивация вот эта вот все-таки. Напоминание о простых вещах, типа «поверьте в себя». Но мне кажется, когда ты закрываешь книгу, через 5 минут ты уже снова немотивированный такой.
1: Мне кажется, это не мотивация, мне кажется, тебе надо просто ответственность с себя скинуть за то, что у тебя нет мотивации. И ты такой, типа, ничего не хочешь делать, и ты такой, ну вот сейчас, не хочу себя винить, почитаю вот эту книгу и стану мотивированным, и все равно ты остаешься немотивированным никем.
2: Да. Еще же вот это...
1: Только еще на 1000 рублей беднее.
2: Старайтесь окружать себя вот это успешными людьми.
1: Да.
2: Ты это твое окружение, думаешь, ладно, все хорошо, угу. Пошли нахрен, друзья, детство.
1: Ну, вообще-то все так и сделали.
2: Кроме меня, да?
1: Да, кроме тебя, это ты, что-то там с Диманом, со своим Звартесом бегаешь втроем. Все уже реально, все, кто поднялись, спроси у кого угодно. Спроси у меня, с кем дружу с детства.
2: С кем, нет, с кем ты дружишь с детства?
1: Не с кем.
2: А ты окружаешь себя успешными людьми?
1: Абсолютно, у меня сейчас только успешные.
2: А кто в твоем окружении?
1: Из неуспешных я вот каждый день
2: только
1: с тобой.
2: Только я, да?
1: И все. А в остальном только успешные люди. Я сам начал расти в этот момент, потому что я понял, что вот эти все друзья детства, они меня...
2: Нет, Артему правда, нет-нет, да и Греф наберет там, например, или там, не знаю, кто.
1: Греф не надо мне.
2: Греф.
1: Это мне, я бы не хотел оказаться в тех местах, где мне Греф надо. А, все, понял.
2: Галицкий, это чисто его вот да. Круг общения, да.
1: Да. Ну а как можно, вот смотри, я в какой-то момент понял, что вот с какими-то совсем старыми-старыми друзьями мне не с чем обсудить с ними. У них там все какие-то машины, там что-то там...
2: Какие-то там семьи, дети там.
1: Что-то копят там на это. Mm-hmm. И я вот прихожу, и у меня каждая история звучит как хвостовство какое-то.
2: У тебя каждая поэтому... история начинается так. Я вчера игрушку установил новую, да, а им уже это неинтересно.
1: Это я здесь рассказываю, тут же я не буду, потому что вы и так знаете... А там, ну, у меня все истории звучат как хвастовство какое-то. Че на работе? Да че, ну, там Киркоров приходил, еще что-то. И мне просто неудобно перед ними это рассказывать, потому что я понимаю, что для них эти истории тупо звучат, а для меня тупо звучат, что они там копили, там, я не знаю, на Volkswagen
2: Polo. Для них это не очень интересно звучит, на самом деле. Это людей никогда не впечатляет.
1: Ну, а меня не впечатляет, что он там на Polo копил полгода.
2: На кого?
1: На Polo, на Volkswagen Polo.
2: А, на Volkswagen. Я думал, на Polo и на потолока.
1: Нет. Так что, поэтому все-таки друзья это так или иначе какие-то общие темы должны быть. Вот раньше там собирались какие-то кружки по интересам, называлось субкультуры. Мы там рэп обсуждали, там дружили. Что вот я со своими одноклассниками бы встретился, что бы мы обсуждали?
2: Ну, есть такая проблема. Вы просто разного полета птицы. Вот
1: да.
2: У меня был один человек в окружении. С ним можно было говорить только про ремонт,
1: угу.
2: Например. То есть сейчас я сам стал этим.
1: Ну, да.
2: Поэтому... Мне, кстати, ремонт, если ты интересуешься, кстати, про ремонт, он еще не закончен.
1: Ты знаешь, вообще...
2: Очень сильно интересно.
1: Он у тебя бесконечный, да?
2: А я вот сегодня только подумал, что реально был Задорнов прав, что его можно только прекратить. Уже 1.5 года прошло, ничего не заканчивается.
1: А вот. Почему так долго-то?
2: Вот так, я тебе говорю, данность.
1: Ну, в смысле, это же быстро.
2: Ну, наверное, я не знаю. Ну, вот балкон, например. сейчас застеклили, да. А дальше отделка. Дождь прошел, после застекления вода на полу на балконе. Надо устранять течь откуда-то. Пришел мастер, устранил, а он снова течет. И вот это оттягивается, оттягивается, отделочная работа оттягивается, оттягивается, оттягивается. И, короче, уже скоро 2 года будет.
1: Не, просто мне, я почему, я не везде, понимаю, везде почему проблемы на ремонт каждом этапе. Это долго, потому что я его не делал, но так или иначе у меня там полжизни со стройкой связано, и за 1.5 года можно объект построить целый.
2: Можно, можно, да. А ремонт хрен. Ну, по крайней мере, у меня не получилось.
1: Реально, 2 комнаты и 1.5 года ремонта. За 1.5 года ты, ну, я не знаю, типа каркас дома возведешь. А,
2: ну, и начиналось с того, что у бригады несколько точек. Ага. И они вот, типа, неделю у тебя работают, ага. Потом пропадают на неделю. А-а-а. И ничего не сделаешь. Этого. Да. Нет такого, что бригада, все, мы сейчас вам сделаем ремонт за недорого. И это такого не получилось. У нас не получилось найти такого человека, да.
1: И вот это... Сами тогда.
2: Сами. А сами руки из жопы.
1: А, как все навалилось. Сами. Вообще все навалилось.
2: Все, да, вообще против.
1: Ну вот и типа сделали ремонт. Че
2: из
1: потом?
2: Того, что сами, я стол собрал.
1: Ну, тоже уже.
2: Который из 4 частей состоял.
1: Ну,
2: из 5.
1: Ну, это все равно уже... Год назад ты бы вызвал человека, который
2: сейчас
1: собрал.
2: Сейчас я уже,
1: стол,
2: да.
1: Ты уже, так что, поднатаскался.
2: И ножовку по металлу я использовал, когда собирал, потому что не доложили детали.
1: Да?
2: Или доложили не те.
1: Прямо вот так сам.
2: На балконе струбцину нашел. Все отпилил. Представляешь, какой я рукастый?
1: Вообще.
2: Рукастый, да, только руки не оттуда.
1: Да ладно, оно же... Зачем оно надо вообще?
2: Зачем все оно надо?
1: Да, вот
2: иногда думаешь.
1: Иногда, да.

0: сегодняшний вечер баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
1: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
2: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: и Райтраум на новом радио.
1: Пробежимся по новостям.
2: Ты что, не побомбишь даже на всю страну
1: чего?
2: По поводу своего телефонного разговора?
1: Да,
2: я думал, сейчас
1: уже,
2: Артем,
1: значит, надоело.
2: Вывалит все на страну, то, что произошло.
1: Да нет, просто...
2: Надо... Ему посылку там не довезли,
1: да,
2: не,
1: оно,
2: не,
1: да.
2: Или не комплект привезли.
1: Надоедает уже реально с этими курьерами ругаться.
2: А что там случилось? Я ржал.
1: Просто что-то не тут... Это как его,
2: должны были несколько посылок привезти, а привезли самое...
1: Вчера она была, сегодня... Вчера она не была, но курьер не дозвонился до меня в 10 утра, в воскресенье еще бы, и не привез. Сегодня он везет мне опять ее, но там не полный почему-то уже комплект, потому что половину потеряли на складе.
3: А нельзя около дверцы оставить?
1: Я не знаю, что им. Это не это, другой маркетплейс, не у того, у которого со складами сейчас. Так, короче, пробежимся по новостям все-таки. Смотрите, ну, во-первых, во всех новостях сейчас гремит новость, что смертельно опасные пауки-каракурт распространяются по России.
3: Вообще пофигу.
1: И могут летом добраться до Москвы, уже есть 14 пострадавших от их яда. Нифига себе пофигу,
3: вообще
1: вот это вот,
3: пофигу.
1: Каракурты, ты че? Тебе все равно?
2: Я его тапком, да и все.
1: Ага.
2: Он такой, я каракурт, на! И все.
1: Угу.
2: И дальше живем эту жизнь, заботимся только о своих мелких проблемах. Вообще все пофигу.
1: Ты сильно переоцениваешь свои возможности против каракурта. А что? Он тебя чуть-чуть укусит, и все, до свидания.
2: Я его в ответ укушу.
1: Да?
2: Конечно. И я сам ему до свидания скажу.
1: Не, раньше вот меня устраивало, что мы не в Австралии, потому что тут нет всяких маленьких насекомых или животных, которые могут убить тебя. А потом начали какие-то каракурты появляться вообще, с чего бы. Но это из-за того, что вот жара такая пошла. Говорят, их уже видели в Оренбургской, в Курганской, в Новосибирской, в Омской, Саратовской, даже в Свердловской областях видели каракуртов. Тебе пауки вообще не страшно?
2: Да уже, а что страшно сейчас?
1: Ну, пауки и каракурты.
2: Пауки, да, не знаю,
1: короче,
2: дверь
1: если,
2: закрыл.
1: Если вас каракурт укусил, сразу же вообще врачей там вызывайте, каких только. Тут говорят еще, в первые секунды места укуса можно прижечь горячей головкой спички, высокая температура разрушает яд, пока он не всосался в ткани. После этого сразу в больницу. Яд каракурта вызывает тяжелую интоксикацию, судороги и может серьезно ударить по сердечно-сосудистой
2: системе. Спичек-то у нас только нет, мы же не курим.
1: Да, в том-то и дело, непонятно поэтому. Ну и по поводу прижигания, я тоже не знаю. Вызывайте врача просто, короче. Такая новость. Крапива стала главным деликатесом в соцсетях. Ну, видимо, перешли уже на крапиву. Из нее делают чипсы, которые все в комментариях называют безумно вкусными. Короче, там как? Просто в кляре, вот в этом яично-хлебовом, запекаешь листья крапивы и ешь. Но тут как бы-то стоит сказать, что в таком кляре вообще все вкусно, даже тапок вкусный, поэтому и я думаю, что...
2: Панировочки его, да?
1: Конечно, вот в этот яйца с мукой, там, специями, жарите в подсолнечном масле. Я говорю, в нем можно, я не знаю, перчатку латексную пожарить, и тоже вкусно будет, поэтому что они там все крапивой так восторгаются, я не знаю. Такая новость еще. Малина в Москве подорожала до цены авиабилета. На столичных рынках за 500 граммов малины просят около 1500 рублей, а килограмм обойдется примерно в 3000 рублей, а сейчас лето, я напоминаю. 3000 за килограмм малины, ну вот тут пишут, за эти деньги можно улететь из Москвы в Казань или Питер, либо малину поесть. Ты что выберешь?
2: За полторашку-то в Казань?
1: За 3000.
2: За 3000. Не знаю, если только на большой рогатке туда улететь. Ну да нет, ну конечно я выберу в Казань.
1: Да?
2: Да.
1: В Казани здорово. Но вот я вот не люблю куда-то ездить, поэтому если прям здесь и сейчас, то... Малина тоже. Ну, почему? С другой стороны, можно полететь в Казань, а там, наверное, подешевле малина.
2: Да, вот, ребят, Татарстан, напишите, что у вас по малине, потому что у нас в Москве тут за полторашку уже не укупишь.
1: Угу.
2: Да? А нам нужна так малина, да? Мы так все любим сильно малину.
1: Малина вкусная.
2: Малина Хлебникова, холосая певица, да, мне тоже нравится.
1: Такая новость. Опытные сварщики в России получают до 400 тысяч рублей в месяц. Но тут тоже сейчас, наверное, сварщики каждый год, каждую неделю читают новости про то, как они много получают, и такие, о чем мы реально столько получаем. Тут имеется в виду, что опытные, а опытные люди на любой профессии много получают. Вот тут написали, средняя зарплата специалистов составляет около 160 тысяч рублей в месяц. Но вот это ближе к реальности. Я по поводу этого и хотел поговорить, потому что если ты просто сварщик в какой-то строительной компании, типа ты в штате, то ты примерно просто рабочую зарплату и получаешь там 160 тысяч. А 400 тысяч, чтобы получать сварщиком, это тебе надо, во-первых, на себя работать, во-вторых, каким-то магическим образом там выигрывать всякие там, ну, я не знаю, даже и тендеры, может быть, брать какие-то заказы крупные, а у крупников, у всяких строительных фирм, если они берут каких-то сварщиков на подработку, то у них там тоже все свои уже тысячу раз проверенные, поэтому...
2: А крупный заказ у сварщика это какой? Типа там...
1: Ну, я
2: приварить мост.
1: Да нет, ну типа...
2: Через Волгу.
1: На каком-нибудь объекте ты там всю, допустим, делаешь там это, водоснабжение, там все варишь, все трубы. Крупный заказ, крупный. Но там, я думаю, там сделка ты типа в какой-то определенной... Ну, короче, обычная зарплата там рабочая. Такая новость еще. На сайте, вот где женщины выкладывают там свои фотографии и получают за это деньги. Ну, некоторые женщины. Теперь можно подписаться на Сурков. На платформе с этими фотографиями появился, значит, аккаунт с сурками. И никакой обнаженки, ничего, просто сурки. И написано, ученые пошли на этот шаг из отчаяния, власти резко сократили финансирование, исследователям приходится искать деньги на стороне. Зато аккаунт предлагает тонну милоты. Можно посмотреть, как сурки играют, копают норы, тащат растения, иногда дерутся. И даже, типа, ссылку скинули. То есть взял, что-то посмотрел там на голые фотки блогерши какой-нибудь любимой. Я потом что-то посмотрел, поумилялся на сурку.
2: Ну да, вот сейчас одни сурки прославились там, сейчас все сурки ломанутся тоже.
1: Конечно.
2: И столкнутся с сурковой реальностью,
1: да.
2: Что не все сурки популярны будут.
1: А потом будут
2: интересны.
1: Выкладывать там где-нибудь новости, что вот такой-то сурок заработал там 2 миллиарда за последний год, вот его квартира, вот дача, и все будут снимать.
2: А ты за последний год язву только заработал, да. И будешь завидовать им.
1: Ну там, кстати, писали, что вот эти все новости, что кто-то там заработал, сколько-то это делается тоже в рекламных целях, чтобы все сразу туда поперлись и начали снимать фотки, что на таких сайтах зарабатывают типа 0.5% вообще людей, которые зарегистрированы там. Остальные просто там за лоу-донаты выкладывают свои... какие-то части тела, которые не мешало бы прикрыть.
2: Да, вот многие тоже хотят на радио работать, как мы вот думают, что все зарабатывают огромные
1: деньги. А мы тут и зарабатываем.
2: А зарабатываем только мы с тобой.
1: Да, огромные, реально такие огромные деньги. Даже вообще, даже не хочется вслух говорить, потому что...
2: Чтобы не сглазить.
1: Деньги огромные, реально. Ну, допустим, я вот могу себе позволить тратить где-то по... Ну, где-то по 3 миллиона долларов в день.
2: Да ты чё? Так мало ты тратишь?
1: А что, на что больше можно потратить? Ну, я, допустим, вот сегодня сейчас после работы поеду ламбу куплю.
2: Ламбу докаливание?
1: Нет, ламбу потом куплю. Но я хочу ламбу сегодня купить и этот, как его, Бугатти Вейрон, потому что Rolls-Royce я вчера покупал.
2: Угу, уже вот. Не тема, да?
1: Да, ну куда мне два? И еще хочу, короче, Формулу-1 купить машину, прям Формулу-1.
2: Угу. Болид.
1: Да, только Лего, но в большой, как настоящий, и чтобы она ездила. И акулу еще.
2: Она прям... завтра придет в 10.
1: Реально?
2: Угу.
1: Ну вот и поговорим по покупать? Поводу... Поговорим по поводу стоимости. Так, ладно. Новое радио.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
7: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
8: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
9: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
10: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «MoskvichDefis.M.ru». Реклама ООО «ПТ». Не оферта.
11: Ловите лайфхак от семейку «Каяк».
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».
13: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
15: Акция 50% бонусами «Сбер спасибо» за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.
16: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
17: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
18: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.

0: новым.
1: Сейчас смотрю на кассету. Почему здесь кассета группы Freestyle? Непонятно у нас на
2: это
1: столе.
2: Группа Freestyle?
1: Да, да. 95-й год, группа Freestyle, альбом «Ах, какая женщина», дорогие друзья. И я показываю сейчас в камеру. Там на обложке альбома группа Freestyle и сама «Ах, какая женщина» для визуализации. То есть какая-то симпатичная по меркам, представлениям 95-го года женщина.
2: Покажи.
1: Ну, вот она такая. Ах, какая женщина.
2: А.
1: Вот, ну, действительно, ах.
2: А они почему так выглядят?
1: Так выглядели люди в 90-х.
2: Да?
1: Да. Как, я не знаю, как кто. Белые костюмы. Они еще на компакт-диске сидят. То есть это некий фотошоп.
2: Ага.
1: И я вспоминаю, как раньше происходил процесс прослушивания музыки в 95-м году. То есть чем больше было картинок на пластинке или на кассете, если она была с вкладышем, ты просто садился, слушал весь альбом и смотрел на эти картинки.
2: Так это и сейчас ценится.
1: Да, сейчас уже невозможно такое себе представить, потому что с нашим СДВГ нынешним мы просто даже до конца песни не можем дослушать. А это вот я смотрел, помню, Корнелюка, вот это «Дожди», альбом «Дожди». Или «Подожди». И вот, ну, так да, вот да, смотрел да. Все фотки, которые каждую рассматриваешь. А в этот момент идет музон.
2: Это ах... ты в детстве смотрел альбом Корнелюка?
1: Да, на пластинке. На пластинке у меня было.
2: Это
1: да.
2: Повезло, что в этом, как его, камер не было. Потому что ты вот как этот был, Никита Электроник, который, знаешь, вот этот молодой дед, который в магазине вот этот, все для СССР, как он,
1: да,
2: помнишь?
1: Да, да, да.
2: Вот этот. И ты бы также ходил вот в этом бушлате, бы такой, ну, вы знаете...
1: Я плюс-минус так и ходил. Только недавно на оверсайз перешел.
2: Да, 8495-232-1632. Звоните, обсуждаем сегодня такую тему, как вот у вас всю еду заберут, а оставят одно только блюдо какое-то. Какое это будет? У тебя еще такая шапка, наверное, как у Горбачева, знаешь, такая типа была... Такая, типа, меховая, но вверх. Не с ушками, а вот такая, как объяснить?
1: Завязки наверх?
2: Да нет, вообще завязок нет, она просто вот такая, типа... Блин, как сейчас, как она называется? Это точно
1: типа каракулевая какая-то?
2: Ну, наверное. Каракулевая.
1: Да, я понял,
2: шапка.
1: Понял. Небольшой козырек, а по бокам такие две штукенцы, и они не отгибаются.
2: А, ну, типа, да, вот такая, как... Да, как такая вот...
1: Это вот каракуль.
2: Да, вот такая. У тебя была такая?
1: Ну, слушай, ну все, ну, все плохо у меня было, такая. Но не настолько, чтобы я ребенком в каракульче ходил.
2: Понял. Ладно.
1: Но как будто уже, знаешь, голоса такие, когда проходишь мимо, да? Этого отдела в Липецке, в этом в гипермаркете, ага. Где все продается от зубной щетки, ну, до трусов. Да. Когда я прохожу мимо этого отдела, уже голоса мне так подсказывают. Зайди и посмотри. Да. Просто померяй.
2: Да.
1: Я пока их гоню, эти голоса от себя, но все...
2: Уже все меньше получается.
1: Все меньше и меньше, да.
2: Так шансов. Еще бы, тебе сколько было? Тебе было 4 года, ты, наверное, в 4 года сидел там, смотрел вот это по телеку «Пуч», вот это все, ты смотрел...
1: Абсолютно, такой, так и было, 91-й год, реально? И мне 4 года как раз было, да.
2: Так, принимаем звонки. Блядь, мне кто-то... Блядь, это... Курьеры не могут разобраться. Алло, привет!
3: Алло, привет.
2: А, ого.
1: Ого, как ты с нами, жестко
2: да,
1: сразу.
2: Да, чего так, ну...
1: Как будто я что-то накосячил, сразу почувствовал.
2: Мне вот с таким голосом говорят только, когда я не успеваю там сплит оплатить вовремя, вот так же звонят.
1: Так
2: мне.
1: Называемые коллекторы.
2: Да, да, да.
1: Ну вот уже размягчился душой, уже смеешься. Как тебя зовут, откуда ты?
3: Елисей, город не буду называть.
2: Из Суздаля, скорее всего, Елисей. Из Гусь Хрустального.
1: Елисей, Сергиев Посад, наверное, Елисей, да. Представляешь?
3: Нет, город под Казанью есть такой.
2: Казань. Ладно, Елисей.
1: Татарское ханство представляет. Да. Елисей, а, кстати, мы малину спрашивали, почем вы берете в Казани?
2: Да, малина сколько стоит?
3: Малина 350.
2: За полкило? За 100 грамм.
1: За 100 грамм?
2: Так это килограмм 3,5, я тебе офигеть. Говорю, как и в Москве цены.
1: Казани-то дороже получается.
2: А что, в какой момент малина так дорого стоит начала? В детстве все кидались ей просто, банк, вообще не жалели. Малина же, банк, она...
1: Дождись его ответа, подожди. У нас просто задержка маленькая. Так, давай еще раз. Малина же, с каких пор стала стоить так дорого?
2: Ждем. Банк, малина же, она же почему?
1: Как же меня это бесит?
2: Так, ладно, рассказывай еду, какую бы ты оставил.
3: Еду, ну я в детстве вообще, когда маленький был, мечтал есть только чипсы, кока-колу и сухарики, но сейчас вырос, я ем только куриную грудку и рис.
2: Ой, ты спортсмен, что ли?
1: Ну, скукотища какая.
2: Ты ешь вареную грудку, вот эту, фу.
3: Самого немного напрягает.
1: А ты что, на производстве там где-то? Что за станки у тебя работают?
2: Да, производят
1: там
2: куриные грудки.
3: Ну, я корабли это делаю.
2: Да что ж такое у нас? Звонил же на той неделе человек, который корабли делал.
1: У нас бешеная популярность в кораблестроении.
3: Да, я слышал ваш эфир, когда у вас там человек корабли.
2: Ну-ка, хвастайся. А что, в Казани есть какие-то доки, которые там, что вы в доках в Казани работаешь? Вы там корабли собираете?
3: Ну, да.
1: Так грустно сказал, ну да.
2: И по Волге их отправляете, да?
3: Да.
1: Круто. А какие? Ты тоже большие какие-то корабли?
2: Ну, того парня, я думаю, не перебить. Он атомный ледокол собирал, он говорил.
3: Нет, я такой не перебить. Но мы для Министерства обороны...
1: Ну, понятно.
2: А, ну ладно.
1: Не будем рассказывать, но
2: тогда,
1: круто.
2: Слушай, круто, ничего себе. Или говорим, в кораблестроении...
1: А ты там прям ты руками работаешь или там какие-то за высокие технологии отвечаешь?
3: В основном за компьютером работаю, чертежи делаю, вот это вот.
1: Прикольно. Слушай, вот этот шум, да. Вот шум от чего? Это вверх там?
2: Это от корабля.
3: Ну да.
1: Прикольно.
2: Подожди, а ты видел, как корабли на воду спускают, заводы их вот так скидывают
3: туда?
2: Да, видел,
3: туда? У нас этот, да, есть эти доки.
2: Прикольно.
3: Они огромные, но чтобы не соврать, километров 15, наверное, в длину.
1: Офигеть. Плюс-минус. А его как? Ладно. Подожди, прямо из... Вот, то есть открываются какие-то ворота...
2: Пообщайтесь пока, потом.
1: Да, с удовольствием. Артем просто этот курьер позвонил. Расскажи вот так в двух словах, как это происходит? Можешь объяснить?
3: Ну, у нас комплекс получается, в котором в самом цеху сухие доки в них стоят, собирают эти корабли по частям, по корпусам. Ага. Потом их вместе сваривают и уже в наш док, который здесь при заводе. Мы его, получается, выгоняем. Это очень много времени занимает, потому что корабли огромные.
1: Ага.
3: Вот, проводим испытания и уже потом сплавляем. Мы этот под ключ мы не сдаем. Мы отправляем либо в Махачкалу, Мурманск, Краснодар, вот в такие города.
1: Нормально. У которых есть выход к морю. Класс. Класс.
2: Да, вот да, как да. Здорово, смотри, у тебя есть док, а у меня есть док Тор-Дре.
1: Ну, класс.

0: Один Хоффман, ребят.
1: Спасибо. Поставил грудь под
0: амбразуру. Да, цените это.
1: Ладно, мы ценим, мы ценим.
2: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра во вторник, 28 июля, дождь. Днем плюс 24. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
4: Реклама. Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями. Эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио.ру.
1: Новое радио.

0: Оба, ребятки, здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, 1 плюс 1, Кирилл Калинин, Рейтра, на базе на радио, суперхиты и супернэнки на базе. Я чё подумал, значит, учитывая, что у нас это последняя рабочая неделя в этом сезоне, как принято говорить, но вообще на самом деле просто перед отпуском, отпуск месяцевый, я подумал, может, в пятницу все-таки уговорить диджея Любовь исполнить какой-то сет. Диджей Любовь и... Ну, там два диджея, они вдвоем гастролируют. Диджей Валера Дестинейшн и диджей Любовь. Попробую их уговорить, чтобы они в пятницу все-таки, ну, напоследок раздали стилька какого-то. Потому что потом, что, целый месяц. Вот. Что?
1: Да не надо, наверное.
0: Почему? Диджей Любовь, да нет, легенда.
1: Нет, конечно, надо. Многие люди спрашивают, да. Подходят, интересуются.
0: Заказывают на мероприятие. Но там такой график забитый, что надо... Ну, на год вперед расписаны уже даты все, поэтому... Если вы напишете, свободна ли эта дата, с вероятностью 99,9, она не свободна.
1: Ну, давай, 31 февраля.
0: Занято.
1: Черт.
0: Там как раз там, на високо... Ну, короче,
1: нам
0: там...
1: в другой день не надо.
0: Ну, тогда, извините, попробуйте найти какого-нибудь диджея по вашему кошельку. А сколько денег предлагают?
1: Мы нисколько денег не предлагаем. Нисколько.
0: Ну, тогда сет, короче, диджея любви, сет стоит... Ну, там, короче, все деньги, которые у вас есть.
1: Ну, давай, сет диджея Любовь за сет Филадельфии.
0: Нет.
1: Сет Филадельфии и Калифорния.
0: Нет.
1: Всякий Макевич.
0: Фу, Калифорния.
1: Ладно, с угрём еще роллы.
0: Нет.
1: Да офигел, что ли, твой диджей Любовь?
0: Филадельфия, Калифорния нам не надо. Есть, допустим, сет Саратов?
1: Сет Хакасия. Нет, таких нет, к сожалению.
0: Нету. Ну, тогда и тусуйтесь без диджея.
1: Черт.
0: Все, я все сказал. У меня разговор короткий с заказчиками.
1: У тебя не только разговор короткий.
0: Осуждаю вообще максимально.
2: Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио.

знаешь, приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: и Райтраум на новом радио.
1: 8-495-232-16-32. Звоните. Олег пришел. Олег, раз садись, пожалуйста, расскажи, вот какое блюдо оставил бы ты единственное и готов был бы его жрать всю жизнь просто. На завтрак, обед и на ужин только его, и другое ничего нельзя.
2: Я тебя разочарую.
1: Это не бургеры, да?
2: Это не бургеры. Отстой. И не фастфуд.
1: Ой, ужас.
2: Это
1: кошачий корм.
2: Картошка, которая печется в горшочках.
1: И ты это на завтрак, обед и ужин бы ел?
2: Я готов.
3: Это картошка там, где еще мясо? Вот
2: да,
3: это, как
2: да,
3: это
2: да,
3: называется?
2: Да, да.
3: Жаркое,
2: наверное. У нас оно в семье называется просто картошка в горшочках.
1: Жаркое, наверное, да.
3: Оно ты... очень сытное блюдо такое.
1: Ну да,
2: вкусненькое. Много.
1: Так он здоровяк, вон ему сколько еды надо.
3: Там еще...
2: Привет, здоровяк!
3: Морковка там вот это все.
1: Маркони.
3: Да?
2: Морковку не помню.
3: А у тебя кто готовит? Мама, да?
2: Мама, папа тоже помогает иногда.
3: Я прям представил этот запах. Класс, класс, класс. Это вот все, что... Я тоже картошку бы оставил, а Артем к бургеры.
2: Ну, по нему видно.
1: В смысле, ты в 6 раз больше, чем я, блин? Нифига себе. Вы вообще, я из вас троих меньше всех вешу, если что, блин.
3: Ну да.
1: Вообще.
2: Ну, что сказать.
1: Почему-то так повелось, что я жирный, а я реально из нас троих меньше всех вешу, причем килограмм на 20.
3: Ты меньше весишь, потому что ты коротышка.
1: Какая коротышка? 1.80 м. Сами
2: ты
1: вы коротышки.
2: 1.80 м?
1: А сколько?
3: А у тебя сколько? 1.90 м?
2: 1.88 м.
3: 1.88 м.
1: Ну вот. Ну ты там...
3: Ну он этот Брейн из мультика, вспомни. Мелкий и злой.
1: И умный. Алло, привет.
3: Мелкий и злой.
1: И умный. Алло, привет.
4: Здорово.
1: Привет, как тебя зовут?
4: Игорь.
1: Вот Олег бы оставил картошку с мясом, Кирилл бы тоже оставил картошку с мясом. А ты бы что оставил?
4: Мясо.
1: Просто мясо,
3: с
1: даже
3: картошкой.
1: Без картошки. С картошкой, да. На картошку, картошку. Я понимаю, все такая любовь к картошке, потому что это так или иначе...
4: Ну, давайте, я погнал.
1: А, давай. Самый дешевый овощ был, и он как-то с детства.
3: Я еще хотел отметить, что этот звонящий, что мы вот так воспитали нашего слушателя, что вот для людей не круто дозвониться к нам. Как
1: да.
3: будто мы, они нам делают одолжение.
1: Да.
3: Ты видишь, как он сказал? Алло, ну типа дать быстрее уже.
1: Да.
3: Я погнал.
2: Да. А может, это он не нам?
1: Да не, нам.
3: Нам.
1: Конечно,
3: вот именно, еще. Что нам.
1: Конечно же, нам.
3: Я помню, дрожит рука, держащая телефон. Вот этот вот проводной. Я раззвонил на радио в детстве. Чуть ли не репетировал, что я буду говорить.
1: Ну так это потому, что на радио серьезные люди работают.
3: А это видишь?
1: И хорошо, потому что на радио раньше работали серьезные вот эти люди с серьезными лицами какие-то душные. И с ними страшно было разговаривать, поэтому трясущимися руками звонил. А нам звонят расслабленно, как друзьям просто. Вот смотри, алло...
4: Алло, привет.
1: Вот.
4: Это Андрюха из Винниграда.
1: Привет, Андрюха. Ну и чё? Ну и чё ты? Нормально же мы кореша с тобой, правда?
3: Ну ты, Андрюшка, смотри, обсуждаем, вот, значит, еду. Вот ты бы что бы выбрал вот съесть?
4: Манты. Этот...
2: Кого?
1: Манты.
4: Манты?
1: А почему?
4: Манты. Ну, мне кажется, это самое идеальное блюдо.
1: А тебе что больше нравится, манты или буузы?
4: Ну, манты, наверное, манты.
1: Понял, ладно.
4: Ну, или хинкали, вот еще бы хинкали бы, наверное.
1: Ну, или пельмени, да, просто. Или мясо с картошкой.
4: Ну, это было бы, да, так, если совсем ленивый вариант.
1: Ага.
4: Не, мясо с картошкой, не.
1: Ты второй человек сегодня, кто хинкали выбирает, кстати говоря.
2: Я придумал. Вот если ты меня еще раз спросишь, что я могу оставить,
1: да.
2: Вареники.
1: Вареник любишь?
2: Да.
1: Да, и мы тоже.
3: Кто не любит вареники-то?
1: Вареник и я.
3: Андрюшка, вареники любишь?
1: Да.
4: Ну, зачет, да, можно.
1: Нормально, ну, конечно.
3: Не можно, а очень сильно любим.
1: Ты ну, чё? Да.
3: Можно.
1: Ну, ладно, давай.
3: Вареник да 24/7. Правильно,
1: настолько,
3: Олег?
1: Так часто? Да. Ну, или тебе больше немецкие колбаски по душе?
3: Алло, здравствуйте, как вас зовут?
1: Алло, привет. Алло.
4: Алло.
1: Алло, привет, как тебя зовут?
4: Александр.
1: Александр, рассказывай, пожалуйста. Ты тоже по голосу серьезный человек, наверное, тоже кораблестроитель.
4: Нет, я врач.
1: Врач! Ничего себе, какого профиля?
4: Да. Уролог.
3: Ну, интересно. Ты сейчас на работе?
4: Да.
1: Это получается...
3: В данный момент у тебя пациент?
4: Нет, нет.
1: Да-да-да, пациент. Он звонит, одной рукой в трубку держит, а другой
3: рукой держит пациента.
1: Так, и чего получается? Блин, а почему ты, вот в какой момент ты же обучался на врача общего профиля и потом такой, хочу урологом быть, почему?
5: Но методом исключения.
3: Ага. Что-то грустный был Санек какой-то. Вариант,
5: но подумал, что этот... Да устал. Вот да? Надо.
1: Что самое...
3: Давай,
1: что,
3: давай.
1: Больше, что больше всего тебе нравится в работе в твоей, и что больше всего не нравится?
5: А, это, наверное, одно и то же. Это, наверное, в принципе, люди.
3: Люди.
5: Они могут быть хорошими одновременно и плохими.
3: Хороших больше, А-а-а. Я надеюсь, Саш.
5: Конечно, да.
3: Конечно.
5: Да.
1: Ну, видишь, да, вот когда у тебя что-то болит, люди делятся на две категории. Те, которые, доктор, помогите мне, пожалуйста, я болею. И вторая часть, которая, ты, лечи меня, ты вообще-то клятву давал.
5: Да, вези меня, вот так.
1: Да. Но... Так или иначе, знаешь, ты, у тебя как к работе урологом есть определенный доступ к, как его, к ну, методам воздействия Кортаном. Некоторым, да, на плохих пациентов, так что можно как-нибудь и проучить человечка.
3: Это, Саня работает в органах, грубо говоря, ну, ну как да. бы с органами имеет да. связь некую. Саня, вот урология оплачивается достойно, скажи.
5: Ну, я работаю в государственной больнице, вот, в клинике.
3: Понял. Вот,
5: в принципе, хотелось бы лучше.
1: Ну, кстати, зря вот многие думают, что уролог это значит, что только вот этими вот вещами занимается. Вы же и почками занимаетесь, нет, там, мочевыми пузырями и прочим. Вот.
5: Да.
1: Так что и как бы и бабушки тоже мочи. Ходят к тебе.
3: А мы его про еду спросили?
2: Нет.
1: Нет.
5: Нет.
2: Я вот все жду, когда вы спросите.
1: Ну, что ты ешь, ладно.
5: Пюре с гуляшом.
3: Пюре с гуляшом, отличный
1: нормально.
3: Выбор.
1: Нормально. И что вы нет?
3: Значит, урологи России выбирают пюре с гуляшом. Правильно,
1: Саня? 9 из 10 стоматологов, вот это вот, да, так же самое.
3: Спасибо тебе, удачи.
1: Та же самая история. Смотри, есть три песни на выбор. Джонни Федук, «Лето».
3: Это вот Джонни Федук, «Лето».
1: Да, все, больше нет выбора.

0: песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
2: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Rock.ru.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Честно говоря, у меня настолько уже идей нет, чем заняться в этом в конце этого сезона. И еще и дополнительный час, вот что гостей нету, что я уже готов даже киша поставить, реально. Я уже готов, я не то, что я прям это сделаю, но я готов уже, я уже на низком старте, у меня уже кнопка стоит поставить киша, и я вот-вот ее нажму, потому что я не знаю уже, чем заняться. Все, у меня нет идей. До свидания. Все, я не могу уже ничего нагенерировать. Олег уже вспел все, что можно. Все новости, которые
3: чем
2: обсудили, можно.
3: Чем закончится эта движуха сейчас, даже интересно.
2: Какая? Пожалуйста.
3: Ну вот сейчас твой спич вот этот. Ага.
2: Ничем.
3: Я киша готов.
2: Ничем. Но
3: никогда такого не будет.
2: Нет, это действительно никогда такого не случится, но я уже готов, чтобы хоть какой-то интертеймент, чтобы хоть как-то разбавить. Я не знаю уже.
3: Ну валяй, давай.
2: Да нет, я не буду этого делать. Но я... Это уже просто... Это уже отчаянная мера, крайняя будет. Вот знаете, вот если я вот так вот взял руками, вот взял вот так вот, поставил какую-то такую песню, то это все значит уже. Это я уже... Это уже просто... От бессилия и вообще скорую вызывайте. Реально.
3: Ладно.

Вы все еще ждете какого-то прикола? Да я не буду... Почему вы какой-то прикол ждете? Я не буду. Кеша, сейчас я не буду петь. Правда, просто песня.

0: Кирилл не выключает микрофон, потому что прикол какой-то ждет. И Олег тоже не понимает.
1: Что происходит?
0: Да я не знаю.
1: Просто эфир, ты просто поставил песню.
0: Да.
1: Трындел 5 минут про Киша, поставил опять Баста Раймс 500-й раз. И все.
0: Вообще, я могу даже сказать, когда я последний раз его ставил.
1: И все. Просто слушаем.
0: Да.
1: Все.

0: Вот тут спрашивают, а почему киш не ставят? Есть какой-то запрет?
1: Ну, нет, никакого нет запрета.
0: Негласный запрет
1: нет,
0: есть.
1: Нет, негласный внутри Артема есть внутри запрет. Меня, самозапрет, да, на киша.
0: Ну, тогда ставь ты. Ну, давай.
1: Ну, нет, не могу, это же твоя смена. Ну, твоя, как бы.
0: А что ты с 7 до 9 не поставишь?
1: Да что-то, не знаю.
0: Есть какой-то запрет?
1: Ну, не формат просто.
0: Не формат, да.
1: У нас же популярная музыка на радиостанции.
0: Киш очень популярная, там до сих пор в топ-100 Яндекса.
1: Это же, как называется, жанр? Это панк, панк-рок?
0: Ну, панк-рок, наверное,
1: да. У нас здесь популярная музыка, вот, попса.
0: Ага.
1: Он, наоборот, Горшок ненавидел попсовиков, этих всех проклятых.
0: Поэтому это в честь, как бы, уважения Горшку мы не ставим Киша здесь. Поэтому.
1: Да, как сложно. Кстати, у них есть песня «Дурак и молния», и я вот слышал, что по статье...
0: «Дурак и молния» — это когда ты прищемился.
1: Абсолютно верно. По статистике, мужчин чаще шарахает молния, попадает больше в мужчин.
0: У мужчины просто громоотвод есть,
1: да,
0: скорее всего, поэтому.
1: Смешная шутка на поверхности, что у них карманный громоотвод.
0: Да.
1: Но нет, там есть другая причина.
0: Плохое настроение какое? Мужчины потеют сильнее.
1: Нет, причина, что мужчины в дождь, в грозу ведут себя безрассуднее, чем девчонки. И
0: типа начинают прыгать, скакать.
1: Начинают,
0: вот это...
1: да, а им пофигу. А девчонки стараются укрыться, где-то там зайти в здание. Ага. То есть девчонки более как бы прагматично к этому подходят. А пацаны типа, о, блин, прикол, он дождь.
0: И начинают по лужам прыгать,
1: да. И, ну, в общем, ничего не делают для этого. И в итоге, по статистике, молния попадает чаще в нас.
0: Да?
1: Да.
0: Не знаю, меня никогда молния не била. Но я себя сам электрошокером бил. Реально.
1: Да.
0: Но мне было интересно.
1: Каждого мужика должна ударить молния. Артем начал переживать, и пришлось самому, да, купить этот электрошокер.
0: Но у нас, кстати, тут были на работе вот эти собачьи ошейники электрические, которые, ну, это давно было еще как-то, я не знаю, короче, много лет назад, и мы баловались как-то, ну, берешь такси. Ай.
1: С собачьим ошейником баловался?
0: Да, со строгим ошейником. Ну, там, знаешь, такое...
1: Прикольно так, Артем, может, ошейник повесить.
0: Ну, кстати, по поводу строгих ошейников там писали.
1: И пульт Наташи, да. Вот это хохма была бы, да?
0: Там же писали, что среди зумеров очень популярно вот это вот развлечение, которое из четырех букв, первое «Б», а потом «ДСМ». «GSM». Ну, типа, популярно, и в этом ничего такого нет. Говорят, что если это в пределах разумного, тогда все ок, нормально.
1: Зря ты уточнил, что за четыре буквы. Вот мы сейчас бы вариантов бы накидали.
0: Ну и вот.
1: Я что-то подумал про шпок.
0: И говорят, что нормально, потому что раскрепощенное, более раскрепощенное поколение.
1: Да.
0: И из-за этого как бы нет... Но если ты как бы до перебора, если у тебя вот какое-то такое, ну, слишком это... Вот это, ну, короче, тогда надо уже бить тревогу. Еще у меня наблюдение.
1: Включи Олежки тоже тебе.
0: Олег, да он грустный какой-то слишком.
2: Я просто твои бредни слушаю, я поэтому...
0: А расскажите свои бредни, я могу помолчать.
1: Какие еще развлечения у молодежи из четырех букв могут быть?
2: Это нужно серьезно обдумать.
1: Вот такие веселые и находчивые.
2: Твич.
1: Неплохо.
0: Ну, вполне.
1: Твич, а в 90-х-80-х было другое развлечение, ну, да.
0: Да, ушло.
2: Без буквы Т.
1: Ой, господи.
0: Не, ну там есть из четырех букв, но это тогда надо подождать немножко. Так, смотрите, еще наблюдение у меня, запах вот этот, черный перец, которым все пшикались и вообще все, во все добавляли, он отходит немного на второй план. Я заметил, все... немножко подостыли к черному перцу. Сейчас новая ванизма популярная, называется табака ваниль. Тоже во все абсолютно пихают, во все мыло, во все кремы, во все гели для душа, во все духи, которые возможно. Когда он только начал появляться, тогда когда-то начал популярным быть, мне нравилось. А сейчас, когда во все это табака ваниль пихают, уже невозможно просто. Спасибо. Ну так что я теперь не хейтер черного перца, я теперь хейтер табака ваниль, реально. Если вы табака ванилем обмазались, тогда давайте на расстоянии.
1: У Олега прикол какой-то, я чувствую.
0: Какой?
1: Пожалуйста.
2: Как табака ваниль говорит шпилявый человек?
1: Как?
2: Собака ваниль.
1: Ну вот.
0: Ну.
1: Вот.
0: А ты-то после отпуска, вот в чем проблема.
1: Хреновый. У нас перспективы так себе.
0: Это ты отдохнувший уже, это мы-то в конце отпуска. Так, ладно, отдыхаем.
3: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
4: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
3: Поехали!

0: нравится всегда. Реклама. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
3: Телеканал «Пятница» представляет.
4: Я наследник рэпера Гуфа.
5: Младшая сестра Мии Бойко.
6: Я сын Алены Свиридовой.
3: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница». 16+.
7: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
8: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.

0: самолет.
1: Я хотел свести треки, но не получилось. Да нет, на самом деле я просто не успел поставить этот джингл, поэтому новое радио. Я придумал, смешно переделал песню.
2: Самолеты, Женька?
1: Да.
2: Давай.
1: Это вот когда у тебя ждуля есть, ты такой, все думаю о тебе, от посадки до УДО.
2: Нормально.
1: Ай. Ну, ладно.

0: час.
1: Чач.
2: Утреннее шоу 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Давно мы ничего не пели, не переделывали какие-то песни, и я вот сейчас
3: вот
1: задумался.
3: Вот и сегодня не будем.
1: Нет, сегодня будем. Я вот задумался. Вот смотри, всякие финны, скандинавы и прочие, они вот известны своим роком, рок-музыкой, у них все такое рокерское, там миллион всяких крутых рок-групп, почему-то вот оттуда такая музыка пошла. И я подумал, а вот у них же есть тоже, ну, тюрьмы. У них же есть.
3: В Финляндии есть.
1: Есть, и там тоже.
3: Они там похожи на детский санаторий.
1: Но тем не менее, все равно, там все равно у них, наверное, есть какие-то песни про тюрьмы, про какие-то дела такие тюремные. И вот как они могли бы звучать у них? Вот я переделал, я взял текст, один известный текст, который называется «Жиган Лимон».
3: Так.
1: И минус, который называется «The Rasmussen The Shadows».
3: Так.
1: И попробовал это объединить. И сейчас попробуем. Давай, я начну, а ты подхватывай, как обычно. Тихо, да, как-то звучит?
3: Да, тихо.
1: А оно здесь на компе так?
3: Нет, а ты там крутани что-то.
1: Все круче, но уже.
3: Не-не, вот здесь, на пультике. Ага.

Конечно. В малолетках нет фигуры, а тетя Люба знала, чем привлечь.

0: Гулять, жиган лимон.
1: А, ну...
2: Идеально лёг текст на это. Идеально. Они просто вот как инь и янь подходят. Я в детстве...
1: У меня это...
0: Жиган лимон.
2: А, вот тиграна.
0: Жиган лимон.
2: Да, теперь можно. Ребята, это выгорание. Это эмоциональное выгорание. Все.
1: Ну смотри, тут в целом ложаться, смотри, можно другую какую-нибудь...
2: В целом ложали.
1: Другую какую-нибудь песню, смотри.
0: Девочка, пай, рядом жиган.
1: Там все ложится, смотри.
2: Попробуем.
0: Девочка, пай, рядом жиган.
1: А как дальше?
2: А я не помню.
1: А я тоже не знаю, какой это текст.

0: другая песня какая-то.
1: Тебе было столько чего-то там, я забыл чего.
0: Я не тот текст
1: месяц
0: открыл.
1: Месяц над нами светил, вот. Когда по маляве ты пришла. Не, это тоже не ложится.
0: Подожди, сейчас мы положим. Ну ладно, долго грузится интернет, но все, тогда отмена. Так, что у нас...
2: Черт, еще 3 минуты говорить.
0: Еще 3 минуты говорить.
2: Олег, спаси нас, расскажи что-нибудь.
0: Да.
3: Вы, ребята, вообще большие молодцы.
0: Ну ладно,
4: в чем? Ну,
3: в чем? В одежде, вот ты вот в голубой...
0: Ты можешь свитер. На этом уже заканчивать. Да, свитер. Что это у тебя, свитер? Это футболка, Олег, называется.
1: Знаменитый свитер с коротким рукавом.
0: Олег, скажи что-нибудь. Ну вот этот твой свитер классный.
1: Хлопчатобумажный свитер,
0: и вот эти вот твои носки... Нет, это джинсы.
1: Нет, носки у меня вот, это кроссовки.
0: Да. Думаю,
3: носки. Слушай, а тебе смешно, сегодня? Да, смеяться вот над таким?
1: Смеяться смешно, ты знаешь, ты сам ответил на свой вопрос.
0: Да.
1: Может, пораньше просто на 2 минуты?
0: Да давай, да, конечно. Да нет, сейчас осталось-то 20 секунд,
1: просто
0: и мы уже
1: пойдем.
0: Просто киша,
1: да и все.
0: Нет, никогда.
1: Пожалуйста.
0: Никогда.
1: Ну, только киша поставь, и все.
0: Я уверен, Горшок бы не хотел, чтобы его треки прозвучали на радио, где в основном поп-музыка играет. Хорошо, что ты это придумал, теперь есть отмазка официальная почти. О. Так что все. Так что вы, фанаты Киша, подумайте об этом, прежде чем просить Киша. Хотел ли бы этого Михаил Горшенев? Все. Смотри-ка, сейчас все, никто не будет просить Киша. Прикольно ты придумал.
1: Давайте, короче.
5: Утреннее шоу 1+1 на новом радио.
6: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра во вторник, 28 июля, дождь. Днем плюс 24. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
5: Реклама.
7: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. СПА-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
8: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6596.
9: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
11: 0+.
9: Главный сюрприз июля – семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей и ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в Новом Речном.

radio.ru. Супер! Супер!

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Сейчас бы найти какие-то слова поддержки в связи с новой рабочей неделей. Вот только слова пока не находятся в стране, а пораньше. Полагаю, лучшим вместо тысячи слов будут твои любимые суперхиты и суперновинки нового радио. За их порядком в ближайшие 6 часов прослежу я, Вадим Данилин. Всем привет. Дальнему Востоку отдельный вечерний привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: суперхит, который в представлении не нуждается, уже в эфире Нового Радио. Тем временем новость, которую начну, наверное, с новости, которая касается Дальнего Востока больше. Самый действенный способ быстро уснуть, оказывается, это перебирать слова одной темы по алфавиту, заявили психологи. Например, в категории продукты подходят слова абрикос, бекон, ветчина, грибы и так далее. Секрет в том, что это одновременно скучно и увлекательно для мозга. Лайфхак, кстати, разработали еще в 1989 бородатом году. Но это на случай, если ты тяжело засыпаешь. Не благодари.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки чарты ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная, ты заботишься, ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молоково. Профессиональная косметология по честным ценам.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это Полина Гагарина, ее суперхит «Нет» в эфире нового. Уберите, пожалуйста, свое руководство подальше от приемника, потому что следующая новость будет про них. Оказывается, глупые сотрудники чаще других становятся начальниками, пишет крупное издание Forbes. Такие люди производят впечатление своих, уверенно говорят и редко сомневаются в своих решениях. Кроме того, они переоценивают собственные способности, не замечают сложности задач и поэтому без раздумий берутся практически за любую работу. Кто не услышал, я повторять на свой страх и риск все-таки не буду. Вот именно.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
5: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
6: Телеканал «Пятница» представляет.
7: Я наследник рэпера Гуфа.
8: Младшая сестра Мии Бойко.
9: Я сын Алены Свиридовой.
6: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа. По пятницам. На телеканале «Пятница». 16+.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ «Лояльность». 0+.
12: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
13: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
14: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки в школе.
15: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
16: Акция 50% бонусами сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции совместном платежном счете имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 6+.

называется «I'm yours». Суперхит в эфире нового. Хотел очередную новость рассказать, но тут ни с того ни с сего супруга как-то вклинилась в мой рабочий процесс. Я просто хотел задать вопрос всем слушателям. А в вашем окружении есть тоже люди, наверное, такие, да, которые считают себя всегда и во всем умнее других? Есть такие люди, нет? У меня вот супруга такая, да. Она сейчас прислала мне новость одну, я не буду рассказывать. Может, потом в процессе расскажу. Прислала новость со ссылкой на DeepSeek. Знают люди следующие, что такое DeepSeek? Ну, это такой китайский чат GPT. И она мне прислала эту новость. Говорит, DeepSeek,

Красноярске плюс 19. Завтра во вторник, 28 июля, дождь. Днем плюс 24. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.

0: Ярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: Если хочешь дожить до 100 лет, через 20 минут расскажу тебе лайфхак. А пока раскладывайся поудобнее. Суперхиты, суперновинки нового радио заряжены для поднятия твоего настроения исключительно. Вадим Данилин тоже тут, уж не знаю, для поднятия или наоборот настроения. Но факт остается фактом. Всем огромный привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.newradio.ru.

Это лирика и его суперхит «Все в шоке» в эфире нового. Моя любимая рубрика «Флэшбэк». Далее по плану. Это время, когда я вспоминаю и ставлю в эфир суперхиты, которые в этот день отмечают свой день рождения, а вместе с ними их исполнители. И сегодняшний флэшбэк необычный. И будет он посвящен не суперхиту, а целому альбому. Дело в том, что сегодня исполняется 43 года со дня выхода дебютного альбома Мадонны под названием «Мадонна». Да, 43 года назад певица выпустила свой первый альбом и понеслась изба по кочкам. Самым хитовым и популярным треком из этого альбома является суперхит «Holiday», который по сей день крутится на ТВ и радио. Хочешь знать, с чего начинала Мадонна? Она начинала вот с этого. 43 года прошло. Мадонна, поздравляем, бабуль.

0: Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.
1: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
4: 0+.
5: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Джулия Чардж, Джон Саммит со своим суперхитом «Shades of Blue» в эфире Нового. Полчаса назад обещал рассказать тебе, как дожить до 100 лет, если ты, конечно, хочешь. Так вот, слушай внимательно. Поздний завтрак может замедлить старение. Ученые изучили связь между режимом питания и долголетием. И согласно новым данным ученых, завтрак после 10 утра помогает поддерживать здоровье и замедлить возрастные изменения. Отказ от еды сразу после пробуждения продлевает период ночного голодания, снижается уровень инсулина, организм активнее расходует запас энергии, а обмен веществ получает меньшую нагрузку. Не благодарим. Я не знаю, как вообще люди завтракают с утра. Ничего в рот не лезет вообще с утра. Серьезно, только кофе. Чуть-чуть, немного, и все. И все будет прекрасно.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
8: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
9: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
10: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
11: Только второй.
12: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. Доставкой от 15 минут.
13: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: проект Пилатов Кэрос в эфире Нового радио «Суперхитом счастья есть». Кстати, напоминаю, 23 августа группа устраивает пати на теплоходе. Билеты еще есть в продаже, билетов не так много. И тем лучше, не будет толпы, согласись. Так что поторопись-ка купить лучшие места. Вот сейчас я вижу, что на танцпол остался всего один билет. А Пилатов Кэрос — это всегда максимально танцевально и красиво. Уже послезавтра группа, между прочим, в нашей концертной студии с часовым лайвом, который ты можешь услышать и увидеть, и даже присутствовать на этом лайве. И наблюдать за всем на расстоянии вытянутой руки. Все подробности в нашем мессенджере. Принимай участие, выигрывай приглосы, не пропусти. Живая среда. 18 часов. Я тебе об этом еще напомню.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра во вторник, 28 июля, дождь. Днем плюс 24. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама.
3: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
4: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231-9000-002-6596.
5: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Россияне стали чаще испытывать стресс на работе. Уже каждый пятый сотрудник сталкивается с ним ежедневно, каждый третий несколько раз в день. А среди главных причин — высокая рабочая нагрузка и сжатые сроки выполнения задач. Если ты стрессуешь, ты не одинок. Это все новости к данной минуте.

0: Джакон Киллиан и суперхит «Асфальт» в эфире. Ну, россияне, внимание, возможно, новость про тебя сейчас. Россияне стали в 4 раза чаще страдать от непереносимости лактозы. Заболевание раньше считалось генетическим, сейчас же встречаются случаи приобретенного недуга. Страдают в основном женщины от 20 до 40 лет. Врачи связывают это с чувствительностью кишечника и ростом числа заболеваний ЖКТ. Короче, основная причина приобретенной непереносимости лактозы, если вдруг у тебя все было хорошо, а сейчас все плохо, это неправильное питание и бесконтрольное употребление антибиотиков. В твоем окружении тоже есть люди, да, которые вот просто направо и налево малейший чих, они сразу начинают антибиотики принимать. Вот, короче, получи, распишись. Кстати, напомню, что непереносимость лактозы во взрослой жизни – это нормально. А ненормально, когда твой организм по-прежнему спокойно начинает воспринимать молоко. Вот это ненормально. Да. А не наоборот. Короче, во взрослой жизни организм человека молоко употреблять не может спокойно.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: субботу в 18 часов. На новом радио. Реклама.
1: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хам Али и Новоист.
2: С вами Анет Сайс.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: Radio.com.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Mus.nuradio.ru

0: Агути, ну, остров суперхит в эфире нового. Ну, а я напомню, что фестиваль Summer Sound продолжается в этом году. Фестиваль отмечает 10 лет и делает это в своем фирменном формате. Создает пятое время года, настоящие музыкальные каникулы внутри жаркого сезона. Становится фестивальной привычкой для тех, кто не готов уезжать за сотни километров от привычного ритма жизни и точно знает, что лучшие летние истории могут звучаться рядом с домом после работы в середине недели. Столица встречает фестиваль на дизайн-заводе, концерты под открытым небом, бары, фудкорт и привычная летняя энергия большого города. Здесь тебе и Айова, и комната культуры, и Полина Гагарина, и Лолита, и Маркул, и многие другие. Ну и напоминаю, что 31 июля, уже очень-очень скоро, Wild Ways на Summer Sound. Готовьтесь к максимальному разрыву. Wild Ways — это когда поп, металл и эксперименты встречаются в одном треке и идеально работают. Их лайв — это чистый хаос. В хорошем смысле мощный звук, драйв и шоу, в которое втягиваешься с первой минуты. Будут и любимые хиты, и супер новинки. И прямо сейчас я готов отдать два пригласительных на Wild Ways, которые, напомню, пройдет 31 июля, категория 16+, на секундочку, на фестивале Summer Sound на дизайн-заводе. Тому, кто дозвонится до меня, дозвонись, я тебе отдам пригласительные. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. С удовольствием отдам просто так, бесплатно, безвозмездно, но дадам два пригласительных на Wild Ways. И 31 июля вечер у тебя уже будет занят. Давай, дозванивайся. 8-495-232-1632. Или себе билеты заберу. Я очень хочу сходить на них. А билетов уже нет свободных, по-моему. А может быть, и есть, не знаю. 8-495-232-1632. Алло. Жду звонка. Прямо сейчас. Бегом, бегом, бегом. 8-495-232-1632. А, вот, есть звонок. Они что-то просто дозваниваются, пугаются, видимо, что дозвонились, и сразу сбрасывают трубки. Алло, привет.
1: Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вас зовут?
1: Меня зовут Алексей.
0: Алексей, вы из Москвы у нас, Алексей, правильно понимаю?
1: Из Подмосковья.
0: Из Подмосковья. Ну, знаете, Алексей, значит, слушайте, 31 июля едете на дизайн-завод, там будет отвал башки. Всего прочего, Wild Ways будет выступать. Согласны?
1: Вообще, здорово, конечно, да.
0: Хорошо. Алексей, не отключайтесь, я расскажу все подробности за эфиром, заодно возьму ваш телефон, вот, чтобы с вами связаться. Еще раз напоминаю, что 31 июля, категория 16+. Алексей, вам есть 16 лет?
1: Да.
0: Да, все хорошо.
1: Даже больше.
0: Даже больше? Два раза по 16? Три раза? Четыре?
1: Два.
0: Два. Ну, пусть будет два. Два с копеечкой. Еще раз напоминаю, Wild Ways — это когда поп, металл и эксперименты встречаются в одном треке и идеально работают. Их лайв — это чистый хаос в хорошем смысле. Мощный звук, драйв и шоу, в который втягиваешься с первой минуты. Будут и любимые хиты, и свежие треки. Москва, дизайн-завод, 31 июля, категория 16+.
2: Новое.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра во вторник, 28 июля, дождь. Днем плюс 24. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
4: Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
5: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
7: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
6: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
7: Да я и так думаю про зоту.
6: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
8: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
9: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от Арбан – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке. При покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой. В новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио. Человек может прожить только до 150 лет, гласит новое исследование. Ну а дальше будут мешать этому мутации ДНК. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к нашим помощникам, суперхитам, суперновинкам. На 20 минут без рекламы. Помощникам в настроении, я имею в виду. На 20 минут без рекламы лови.

0: здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Сделай это сейчас. mus.nuradio.ru

Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» в эфире «Нового радио» 2004 год. От Андрея Губина, «Девушки как звезды». Далее рубрика «Потанцевальный суперхит». Время, когда я знакомлю себя с новинками, которые только-только увидели свет, имеют все шансы завируситься и стать суперхитами, потому что это красиво. И ты сам сейчас в этом убедишься. Участник нашего эфира Адам Ламберт на днях представил свою новинку, которую алды, я просто уверен, воспримут со слезой на глазах. Сами поймете все сейчас. Премьера на новом радио, возможно, в скором времени появится и на постоянке. А пока премьера, эксклюзив на новом радио. Адам Ламберт.

0: Казан. Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет
0: 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Таежный спа «Алтайская здравница». И вы уже в центре тайги с ее живым ароматом кедра, теплом фитосауны и чашкой настоящего алтайского чая. Спа-программы от 1500 рублей. А тайга в подарок. Улица Алексеева, 22. Подробности на сайте altaispa.ru и у администратора.
2: ИП Смородникова Дарья Олеговна. УГРНП 3231 900-002-6596.
3: Ветеринарный центр имени Глазковой. Круглосуточная ветеринарная клиника полного цикла. Мы проводим диагностику и лечение любого уровня. Стационар и гостиница. Ветеринарный центр имени Глазковой. Устиновича, 12А.
4: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ» компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Каждый день ты отдаешь себя миру. Ты сильная. Ты заботишься. Ты вдохновляешь. Но иногда важно остановиться и выбрать себя. Клиника «Весна» на Молокова. Профессиональная косметология по честным ценам. Имеется

0: глазами.
1: Ну, вкусные у тебя яблоки, но червивые.
2: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
1: Ну ты сравнил.
2: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
1: И ты выбирай зоту.
3: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247 77 77.

Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это «Елка» в эфире со своим суперхитом «Выдохни». Но сколько уже часов в эфире нахожусь, ни одной новости про отпуск не было. Значит, исправляюсь, рассказываю. Россияне, оказывается, бросились отдыхать во Вьетнаме и раскупили почти все туры. Теперь купить горящую путевку в Нячанг или Дананг достаточно трудно. Туристы уже начали бронировать отели на зиму. Из-за прямых рейсов количество поездок туда выросло втрое. Люди покупают тур на двоих в среднем за 250 тысяч рублей. Вот мне стало интересно просто, а есть альтернатива? Обязательно в августе с вами поговорю об этом, когда я буду замещать утреннее шоу 1+1. Да, для тех, кто не знает, утреннее шоу будет весь август в отпуске. Я буду вместо них, как раз таки об этом поговорим. Куда можно, на какие деньги съездить? Обсудим все вот это вот. Но пока 250 тысяч. Куда можно съехать на 250 тысяч съездить? Таиланд? Нет, Таиланд, по-моему, дороже выходит. Ладно, подумаю. Мод Егор Крид, Бервульф и не только. Очень скоро продолжение темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто про нас. Ведет шоу из подвала своего дома. Ага. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
2: Ага, давай.
1: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
2: Это же прямо наша школа.
3: Опять совпало.
1: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
4: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
1: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
4: на новом радио. Реклама.
5: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты «Москва-Анталия» от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
10: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
11: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
12: Новый «Москвич» возвращает четкую управляемость и контроль над дорогой. «Москвич-М70» и «Москвич-М90». Современные кроссоверы с приемистым турбомотором и проверенным 9-ступенчатым автоматом. А в «Москвич М90» есть еще полный привод и просторный 7-местный салон. Запишитесь на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Москвич». Точность решений.
13: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич.дефис.м.ру». Реклама АО «ПТ». Не оферта.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: чаю мне так не хватает.
1: Ума Турман в городе лета. Шикарно красивый суперхит в эфире нового. Ну и новости будничного характера. Такие теория о смещении жизненных этапов набирает популярность в интернете и во многих странах. Если раньше, например, считалось, что к 30 годам человек должен создать семью, к 35 купить собственное жилье и к 40 построить карьеру, то сегодня все чаще говорят о новом жизненном сценарии. И, согласно ему, первый ребенок появляется после 40 лет. Покупка жилья происходит примерно к этому же возрасту. А стабильная карьера или собственный бизнес складываются лишь к 45-50 годам. Среди основных причин называют рост стоимости жилья, высокие ставки по кредитам, финансовую нестабильность и изменение отношений молодых людей к семье и работе. Эксперты считают, что пока общество не пришло к единому мнению, считать ли такие изменения новой нормой остается под вопросом. Вот, поэтому если ты к 40 годам не построил себе карьеру, ты не одинок.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра во вторник, 28 июля, дождь. Днем плюс 24. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
3: Реклама. Реклама. Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Порто». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь, множество решений. А какую квартиру выберете вы?
5: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Радио. Это звонки.
1: С тобой Даня Нилетто.
2: Новые.
3: Всем привет, это Мэри Гу.
4: С вами Джонни.
5: Меня зовут Ёлка.
6: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
7: С вами Полина Гагарина.
8: Всем привет от группы Пицца.
9: Слушай. Новое радио. Присоединяйся погромче.
10: Newradio.ru

0: Красноярске 7.
1: Новое радио. Больше половины покупателей, а именно 55%, сомневаются в подлинности товаров на маркетплейсах. В это большинство входит и твой непокорный слуга. Вадим Данилин, приветствую всех в новом на новом. 20-минутный нон-стоп жарких суперхитов, суперновинок без рекламы продолжается, так что проходи, ложись. Здравствуй.

0: громко.
1: «Смех и грех» от Зиверт, суперхит на новом. Давно не было никаких скандалов, и тут я вычитал. Один буквально на днях произошел. Сегодня таксистов мы не трогаем. Привет, таксисты, огромный вам. Вас потрогаем мы в августе. Давайте поговорим про курьеров. Опять скандал с курьерами возник. Курьер взял доставку. Что это такое? О, что тут положили? Взял доставку. Сколько? 30 литров воды. На 23 этаж. Оказалось, что лифт не работает второй день. Курьер звонит заказчику, говорит, у вас лифт второй день не работает. Вы в курсе? Он такой, лифт не работает. Он говорит, вы в курсе? Говорит, да, в курсе. Ну, спуститесь, помогите мне поднять ваши 30 литров воды, потому что я один не смогу. Заказчик говорит, вы обязаны, давайте, поднимайте. Вот, курьер взял и отменил заказ. Воду в итоге не доставили. Кто прав, кто виноват в этой ситуации? Курьера уволили. Я не буду говорить компанию, но там скандал большой, потому что прям вот прям скандал-скандалище. Кто в этой ситуации прав, на чьей-то стороне? В наших социальных сетях я уже замутил этот опрос. На чьей-то стороне? На стороне курьера или на стороне покупателя? Поднимать 30 литров воды на 23 этаж курьер должен, обязан или не обязан? Зайди, проголосуй, пожалуйста. Очень важно каждое мнение в наших социальных сетях.

0: Да, конечно, суперхит «Хамалиновая птичка» красивый очень, но хочется сейчас принять пару-тройку телефонных звонков по вопросу, кто же прав, кто виноват в ситуации с курьером, на чьей это стороне в ситуации с курьером, и закончить эту тему раз и навсегда. Давайте так, рассказываю еще раз, что курьер взял заказ, 30 литров воды на 23 этаж, а лифт не работал. Курьер предложил покупателю спуститься и помочь ему с водой, покупатель отказался, сказал: курьер, ты обязан. Курьер взял и отменил заказ. Курьера уволили. Ситуация это была недавно, просто люди говорят, этой ситуации 100 лет в обед. Нет, такие ситуации время от времени повторяются, поэтому они все как одна. Я просто хочу сейчас и у слушателей узнать, на чьей они стороне. На стороне курьера, который не стал поднимать на 23 этаж пешком 20-30 литров воды и отказался от заказа. Или на стороне заказчика. Позвоните мне прямо сейчас, по-быстрому нон-стопом приму три звонка. 8-495-232-16-32. 8-495-232-16-32. Позвоните. Вот просто три звонка. Экспромтом сейчас возьму и узнаю вашу точку зрения по этому поводу. Я не хочу свою высказывать точку зрения, потом скажете, что я... вы скажете, что я опять сволочь, полнейшая скотина. Вот. А что все так жалеют курьеров? Мне интересно. Алло, привет.
1: Привет.
0: А ты на чьей стороне? На стороне курьера или на стороне заказчика?
1: На стороне курьера, потому что сама работаю курьером.
0: А, вот оно что. Ну, он же согласился взять заказ на 30 литров.
1: Но дело в том, что когда ты берешь один заказ в одном районе, ты обязан взять заказы, все заказы в этом районе.
0: Смотри, его именно уволили, да, его уволили не потому, что он отказался этот заказ принимать, его уволили потому, что он должен был в службу поддержки написать и рассказать о причине, так? Раз ты курьер, ты знаешь об этом?
1: Ну, это возможно, да.
0: А он самовольно отказался, сделал отказ от этого, отменил заказ это на 30 литров воды. Он самовольно это сделал, его за это уволили.
1: Ну, возможно, собственно, эту ситуацию я знаю, собственно, потому что я работаю в этой же компании.
0: Самое тяжелое. А, да, серьезно? Что у вас там сейчас происходит? Расскажи. Давай не будем рекламу делать компании. Что у вас там сейчас происходит в связи с этой ситуацией? Есть какие-то новые правила или что?
1: Да нет, никаких правил нет. Единственное, что просто я в другом городе работаю.
0: А, в другом городе, я понял. Самый тяжелый заказ у тебя какой был, кстати?
1: 90 с копейками килограмм. Но это был...
0: Что? 90 килограммов?
1: Да. Но это частный дом, поэтому там, в принципе, трудностей нет. Там проблема в том, что очень много просто заказывают воды. К сожалению, в нашей компании нет ограничений по весу. Ну, просто за это доплачивают курьеру и все. А так, в целом, ну, да, это наша работа, что делать. Но человеческий фактор тоже существует.
0: Как ты везла 90 килограммов всего вот этого вот?
1: На машине как?
0: А, на машине? И разгружала сама или тебе помогали?
1: Ну, ты приезжаешь, если к частному дому, это же проще, просто выгрузил, грубо говоря, эту воду, там, немеренное количество 5-литровок, грубо говоря, и поставил все, и уехал.
0: Офигеть, офигеть. Я желаю тебе все-таки я не знаю, а что курьерам обычно желают? Раз уж ты курьер дозвонил за нас, скажи, что пожелать курьерам, чтобы это актуально было.
1: Хорошего дня, побольше чаевых и побольше заказов.
0: Моя-то хорошая. Дай Бог тебе здоровья и мужика богатого, чтобы ты перестал работать курьером.
1: Спасибо большое.
0: Хорошего дня. Спасибо огромное. Вот так вот, ни с того ни с сего. Видите, курьер дозвонился. Давайте следующие звонки буду позже принимать. Но все-таки, ой, классно так сразу. О, курьеры.
2: От создателя нового.

0: Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.
3: Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе Витапарк. 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЦ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Уж два десятка лет для вас.
5: За тот же вкус, все тот же класс.
4: Вас благодеть, старый друг.
5: Лучше новых двух.
3: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле. Бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите! Билеты уже в продаже.
7: 0+.

0: Это Робин Шульц со своим суперхитом One by One. В эфире нового продолжается голосование в наших социальных сетях. А по вопросу «На чьей ты стороне?» сразу вспоминается песня группы «Винтаж». «На чьей ты стороне? Мой ангел». Какой там грабитель, что ли, и так далее. На стороне курьера или на стороне заказчика. Все-таки я свою точку зрения выскажу позже немного. А пока новость весьма интересная. Люди по всему миру массово начали записывать каждый свой разговор с помощью ИИ. Значит, сейчас перевожу с русского на понятный. Все бы ничего, но большинство даже не предупреждают собеседников о записи. Яркий кейс. Технари ставят телефон на стол во время свидания, чтобы потом попросить искусственный интеллект оценить, насколько они были интересными и эмпатичными. Ты представляешь, какая дичь лютая. Такие же приколы появились и в офисах. Руководители подключают искусственный интеллект на созвонах, которые расшифровывают тексты. У фич есть и обратная сторона. В сети очень часто утекают личные данные и раскрываются рабочие секреты. Так, зайди, проголосуй, на чьей-то стороне. Буквально через 15 минут подведу итоги.
1: Fresh Talk.
2: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
1: Fresh Talk.
2: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
1: Не пропусти. Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ. МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
7: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
9: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
10: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
11: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
12: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
13: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
14: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
15: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
16: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
17: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

мальчики, девочки, особенно курьеры, вот меня интересует. Сейчас еще одна песня прозвучит, а позже буду телефонные звонки принимать. Курьеры, можете позвонить, рассказать, как вы относитесь к этой ситуации, которая описана в наших социальных сетях? 8-495-232-16-32. Буквально через 2,5 минуты, хорошо? 8-495-232-16-32.

0: не терпится, не терпится принимать телефонные звонки. 3 минуты у меня есть, 4 максимум, чтобы сейчас вы дозвонились и высказали свою точку зрения по поводу курьерства и всего прочего. Люди говорят, что это случай был в прошлом году. Нет, просто случаев таких дофига, когда курьеры такие самовольные от заказа отказываются. Курьера за что заблокировали? За то, что он самовольно отказался от заказа. Вот. А нужно было по регламенту в техподдержку позвонить и договориться об альтернативе, да? Поэтому прямо сейчас буду телефонные звонки принимать. На чьей-то стороне? На стороне курьера все-таки или на стороне покупателя? 8-495-232-16-32. Алло, привет.
1: Алло.
0: Да, здравствуй. Ты курьер? Алло, алло.
1: Я покупатель.
0: Ты покупатель.
1: Алло.
0: А на чьей ты стороне?
1: Да. Я на стороне покупателя.
0: На стороне покупателя.
1: Девушка, да, я живу одна, и, ну, если бы я могла эти бутылки таскать сама из магазина, мне бы курьер не нужен.
0: Вот и я о том же. Люди такие, а что сложного? Ну, взял бы, спустился, да помог поднять. Я тоже говорю, если бы я хотел бы, я бы поднялся, а нафиг мне нужно, если есть доставка, в конце концов.
1: Да.
0: Согласись? Вот. Так, у нас есть... Спасибо огромное. Дай бог тебе здоровья, мужа богатого, чтобы за тебя таскал все эти бутылки. Давайте еще звоните. 8... Интернет стерпит все, эфир стерпит все. 8-495-232-16-32. На чьей-то стороне. Алло, привет. День добрый.
2: Добрый день.
0: Да, давай, расскажи, на чьей-то стороне. Курьера или покупателя?
2: Я курьер, но я на стороне покупателя, конечно, в этой ситуации, потому что курьер, в любом случае, ты получаешь деньги за это, и будь добр выполнять тот заказ, который тебе доставили.
0: А в тебя сейчас камни полетят, тряпки ссаные и все вот это вот.
2: Нет, курьер? Я курьер, все нормально.
0: Вот и я о том же, ты должен быть за курьеров топить сейчас.
2: Нет, да нет, конечно, я что же за это деньги получаю? Вот в данный момент я везу доставку, и почему бы и нет?
0: Ну смотри, вот тебе заказали 30 литров воды на 23 этаж пешком, ты что, поднимешь? Или что ты сделаешь? Какая альтернатива
2: конечно,
0: есть?
2: Конечно, нет, конечно побегу. Но были случаи, например, когда курьер звонил в доставку, не в доставку, а жильцу и говорил, спускайтесь до середины, я дальше не пойду.
0: Нифига себе. Сколько у тебя самый тяжелый груз был в доставке?
2: Самый тяжелый у меня был 22 килограмма, я поднимал его на 9 этаж без лифта.
0: Офигеть. Ну, чаевые хотя бы получил за это?
2: Нет, мне сказали спасибо.
0: Вот... Сказал бы я это слово. Ну, ладно, хорошо. Хороших чаевых тебе. Спасибо огромное за звонок. Я смотрю разлад.
2: Спасибо вам большое.
0: И тебе тоже. Спасибо огромное. Смотрю, разлад среди курьеров случился у нас, да? Тут даже курьеры против курьеров. Давай третий телефонный звонок приму по-быстрому. Интересно стало. Первый за покупателя. Второй за покупателя был. Третий. Алло, привет. Здравствуй. Привет.
3: Привет.
0: Давай,
3: меня
0: расскажи.
3: Меня Андрей зовут.
0: Да, Андрей.
3: Я курьер, и я как раз выступлю за курьера. Я бы не стал поднимать.
0: Ну, а что бы ты сделал в этой ситуации?
3: Ну, собственно говоря, я также, как бы этот курьер, позвонил заказчику, получателю этой посылки, предложил ему спуститься. И, соответственно, если бы он отказался, я бы отменил заказ. А в поддержку звонить бесполезно, то у курьеров нету звонка в поддержку. Есть возможность только написать тогда, когда тебе не отвечает никто.
0: Это во всех курьерских службах такая ситуация? Или...
3: Нет, я конкретно говорю про Яндекс.Доставку.
0: А, я понял. Ну, мы сейчас не будем рекламу делать других,
3: был.
0: Да. Ну, там уже вывели на чистую воду, я не говорил, не делал рекламу, там уже узнали из интернета, откуда был этот курьер, но за самовольный отказ от доставки чувака просто заблокировали. Не уволили, а заблокировали. Ну, это равносильно. Ладно, коллеги, давайте закончим. Самое главное, я же хотел проголосовать сейчас. У нас в социальных сетях голосование сейчас идет. На чьей-то стороне почти 900 проголосовавших, я буду на стороне покупателей, что я вижу? Пу-пу-пу.
4: Новое. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра во вторник, 28 июля, дождь. Днем плюс 24. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
5: Реклама. бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
7: Да что тут думать? Котел.
6: Не входит.
7: Когда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
6: А он точно самый-присамый необходимый?
8: А как ты думаешь, почему так написано?
9: Даже не думай сомневаться. Зота.
10: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 миллионов 649 тысяч рублей в агат на Котельниково. Звоните 222-22-24. Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 8 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Сейчас начальник пришел, программный директор в студию. Из отпуска вернулся. Черный. Говорит, жду курьера. Я говорю, надеюсь, не с 30 литрами воды ждешь. Это все новости всегда до минуты. Еще час с тобой, Вадим Данилин. Нон-стоп. Летних суперхитов, суперновинок продолжается на новом радио. Раскладывайся поудобнее. Всем привет.

0: же.
1: Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Участвуй. muz.newradio.ru.
3: В темном коридоре вещи. Понятых где-то в пробке. Но на сердце много трех.

Это Кельвин Харрис со своим суперхитом в эфире нового. Не знаю, слышали новость это или нет. Очень интересная. Покупатель, внимание, покупателям новых российских автомобилей хотят подарить год бесплатной парковки. Минпромторг поддержал инициативу, согласно которой владельцы новых отечественных машин смогут бесплатно пользоваться платными городскими парковками в течение года после регистрации. Еще один повод купить отечественный автомобиль. Представляешь, везде парковка бесплатная, по всему городу, да по всей стране, мне кажется. Никаких минусов, одни плюсы. Но 3 рублей только не хватает. Так бы купил, конечно, не ездил на этом каршеринге. Так, Зиверт, добро, елка, очень скоро продолжение темы суперхитов, суперновинок на новом.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк. Это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
4: Реклама.
3: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
6: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Репутация строится годами. Качество проверяется каждый день. Уже в продаже автомобили «Волга» в Красноярске. В июле новая «Волга» от 2 649 тысяч рублей в Агат-Накотельниково. Звоните 222-22-24.
8: Код города 391. Указана цена на автомобиль «Волга» К40 2026 года выпуска с учетом действующих акций при покупке в кредит и участии в программе «Трейдин». ПАО «Сбербанк». Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте sberbank.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Stars, Mad World, суперхит в эфире нового. Внимание, внимание, отпускная новость очередная. Черногория официально ввела визы для россиян и белорусов. Они будут действовать с 1 ноября этого года. До этого момента граждане России и Беларуси по-прежнему могут въезжать в страну свободно и пребывать там до 30 дней. Последняя возможность увидеть Черногорию. Ребята, если вы там не были, обязательно съездите. До 1 ноября безвизовый въезд. С 1 ноября обязательно виза. Не благодари и хорошего отдыха тебе там.
1: Впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru. Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Телеканал «Пятница» представляет.
3: Я наследник рэпера Гуфа.
4: Младшая сестра Мии Бойко.
5: Я сын Алены Свиридовой.
2: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
6: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
7: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

0: Совершенно летний суперхит на новом радио.
1: Как не думать о тебе, думать о тебе, больше не могу.

0: Мари Краймбери, сегодня мой лучший день в эфире Нового. Ну, понедельник лучшим днем не назовешь, конечно, но во всяком случае его можно таковым сделать. Но опять-таки, не в нашем случае, а в случае, если ты, ну, например, в отпуске. Всем отдыхающим жаркого солнца, всем работающим крепиться впереди. Не хочу говорить о том, что у нас впереди. Вся рабочая неделя. Прекрасный летний вечер уже через 10 минут будут делать тебе мои коллеги на Новом радио, а я распрощаюсь с тобой. И до дому, по пустой столице. Все разъехались, Москва пустая. Красота. Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 19. Завтра во вторник, 28 июля, дождь. Днем плюс 24. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с «Медиасервис». При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. УГРНИ 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
2: Главный сюрприз июля. Семейная ипотека продолжает действовать. А главный сюрприз июля от «Арбан» – бонус в 100 тысяч рублей. И ставка 5,5% по семейной ипотеке при покупке однокомнатной в 42 квадрата в кирпичном доме с благоустроенным двором и собственной искусственной рекой в новом речном квартале лофт-района «Портовый». Предложение действительно только в июле. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация наш.дом.рф. Полная стоимость кредита от 7,3% до 8%. Изучите все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: И несмотря на то, что 27 июля, как будто бы некое межсезонье наблюдается. Пришел на работу, а тут все, значит, в одежде с рукавами. Вы что, тут сдурели, что ли? Подумал я, а ведь, да, погодка меняется. Однако же рабочий день при этом от нее не зависит.
3: Двор детский.

0: Всем привет, меня зовут Никита. Я нахожусь в студии Нового Радио. Это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Эльман.
3: Хочу внимание больше на себя обратить. Выйти на сцену в шахтах сложнее, чем попасть на фабрику звезд в Москве.
0: Самое яркое воспоминание из детства.
3: Много раз забирали в полицию.
0: Сколько денег нужно минимум вложить в артиста?
3: 30-50 миллионов.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: «Не дуть».
2: 18+.
1: Реклама.
4: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
5: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
6: Супер хиты, супер, супер новинки, новое радио, новое.
1: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Карли Кук и его летнее настроение на новом радио. Все-таки мне нравится слово «вайб» в русском, так сказать, варианте произносить. Настроение. Шикарно же. Надеюсь, у тебя именно такое. Обратил я внимание на часы. Рабочий понедельник закончен. Считай, неделя завершилась. Красивого вечера тебе. С нас красивый музыкальный аккомпанемент. Через короткую паузу у нас и КамАЗ, и Ума Турман. Ну, в общем, все на месте. Будет даже группа «Винтаж».
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: «Что было раньше». По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов в вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
1: Реклама. Реклама.
2: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
3: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
4: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
5: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
10: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
14: Реклама. ООО «НТТ» ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва. 6+.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Вот так вот, молодая, талантливая, успешная, ну и, как следствие, несчастная и перманентно в депрессивном состоянии пребывающая Несса Барретт на новом радио. Собственно, и песня-то о чем? О том и песня «Будут ли меня любить, когда я стану суперзвездой?» Как меня вообще можно любить? Это же вот прям жизни невыносимо. И так далее, и тому подобное. А звучит как талантливо при этом. Ладно, надеюсь, эти состояния не тревожат тебя. И меня тоже не тревожат. И нашу дорогушу не тревожит. Она прям на изи заходит сейчас в студию. Хоть там и лампочка горит с фонариком. Но она профессионал. И она знает, что она к профессионалу зашла в опочивальню. И выпускать ее отсюда не собираюсь. Через 10 минут Эвиленд на новом радио.
1: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ-компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
3: Новое радио.
4: Радио. Hey!

0: Вавиленд, ребята, салют, вы слушаете новое радио Вавиленд, меня зовут Эви, со мной, как всегда, мистер Усишкин.
1: Мое почтение.
0: Начало рабочей недели, впереди трудные летние 4 дня, потому что этот день уже, можно сказать, подошел к концу.
1: Так, дорогуша.
0: Вы отдыхаете для того, чтобы мы работали, и ваш путь домой был более приятный, чем обычно.
1: Плохо у тебя получается.
0: Отвратительно, кстати. Поэтому да, я даже не пытаюсь в это заигрывать. Короче, я бы не хотела начинать понедельник с того, что меня что-то бесит, потому что для этого есть четверг, но я не могу не пожаловаться. Значит, в мае, как вы помните, у меня на 2 недели отключили горячую воду. И я жаловалась, ныла, меня никто не поддерживал, потому что у всех воду отключают в июне, в июле. Сегодня я просыпаюсь, купила вчера блеск, гель для душа с блесточками, розовый, так, он такой пикмушный, вот прям максимально. Иду в душ, а воды горячей нет. Нет! Я захожу во все вот эти чаты домовые, в которых состою, но никогда ничего там не пишу.
1: И твой дедушка-пенсионер говорит, спускайся ко мне, все работает.
0: А мне нравится, что ты помнишь про дедушку-пенсионера, да. А я забыла.
1: Что, я...
0: Может быть, это был ты, тот самый дед в лифте, который к девчонкам пристает.
1: Ты смотрел «Гриффинов»?
0: Нет.
1: Ну и хорошо.
0: Очень хорошо. Короче, воду отключили на неделю опять. Это 3-я неделя без воды. Аргумент, что-то они там перекопали, поэтому не будет горячей воды.
1: Да ладно, такая жара, она и так в трубах нагревается, тепленькая.
0: Какая жара? Где ты жару-то увидел?
1: Жарко.
0: Где жарко?
1: Я пришел на работу, блин, знаешь, с короткими рукавами, понятное дело, даже немножечко вспотевший.
0: Ты сидишь, ребят, ему так жарко, что он сидит в моем пиджаке.
1: Ну, потому что...
0: Понимаете, он так замерз, что мне пришлось отдать ему свой пиджак. Хорошо, что я оверсайз ношу. А сама сижу в кофте, ему жарко. Ты чё? Ты на чьей стороне?
1: Жарко-жарко, на улице.
0: Я пришла на работу сегодня.
1: Жарище несусветное.
0: В 11:30 я уже была здесь. Я зашла, и начался дождь. Был ливень. Какая жара.
1: Именно что такая вот летняя последождевая. Самая такая вот, как в парилочку заходишь, как в парник на даче. Бывало в таких, нет? Как в «Титанике» вот эта вот самая сцена в ретро-автомобиле на парковке.
0: Слушай,
1: там вот все запотевшее, окна.
0: Слушай,
1: да, бери, рисуй, наслаждайся.
0: Если бы у тебя не работал бойлер, ты бы сейчас так не выпендривался, если бы у тебя отключили воду. Ты бы не был
1: мне
0: на
1: не
0: улице
1: надо.
0: Жара. Да вообще зачем эта вода? Да давайте вообще в луже мыться, конечно. Я за что плачу за коммуналку такие бабки? На эти деньги можно Воронеж купить. И чтобы у меня воды не было горячей. Где? Почему? А главное, что нет удовольствия вот этот вот розовый с блестками гель для душа наносить уже, когда у тебя лимит по воде.
1: Ну ты к дедульчике спустился, может, он там за воду отвечает? Может быть, он
0: хватит,
1: как раз...
0: Хватит, намек... это звучит странно.
1: Почему?
0: Потому что не надо мне никаких дедульчик
1: предписывать.
0: Мне 30. Ты зачем со мной ругаешься со старта? Подумай.
1: Старта. Я вообще мечтаю уже поскорее дедом стать, чтобы говорить все, что хочешь.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Значит, расстройство номер два. Сегодня буду расплетать косички. Мне от этого так грустно и больно.
1: Иди ко мне, солнце, расплетай косы.
0: Я буду опять вот этим нормисом, серой мышью. Не вообще не привлекательный, не цепляющий глаз.
1: Слушай, ты мне дала супер идеальный какой-то пиджачок из, видимо, шерсти, там, не знаю, 100S. И вопрос, а я выгляжу, как будто бы я дядя Митя из «Любовь и голуби» или как-то...
0: Постели. Ты выглядишь солидно.
1: Да, солидно?
0: Да, он тебе как раз.
1: Это просто разная одежда, на разных людях сидит вот абсолютно по-разному.
0: Нет, и она иногда... тебе хорошо сидит.
1: Да, отлично.
0: А ты не пробовал посочувствовать мне?
1: Посочувствую, что ты косы расплетешь?
0: Косы,
1: да, да ладно, все круто будет. У тебя вот это вот афро в разные стороны как расползется и будет вообще офигенно.
0: Я не планирую ходить с афро, оно
1: шикарно
0: еще не отросло.
1: Будет.
0: Короче, ребят, опять выпрямлять волосы, укладывать и опять выглядеть как все.
1: Опять ты их сожжешь нафиг и побреешься. Ну, тоже неплохой вариант, кстати.
0: А ты что какой токсичный-то?
1: Да что я токсичный-то опять?
0: Какой-то вообще душный.
1: Прекрати сейчас. Душный?
0: Да.
1: А это схожие слова?
0: Душно-токсичный, да. Ты как будто... Ты хочешь меня обидеть, а не надо.
1: Да не хочу я тебя обидеть. А что ты жалуешься? У тебя офигенные волосы. Что, вот эти вот космы...
0: А что, сложно было сразу так сказать?
1: Поплакать?
0: Нет, он сказал, сожжешь волосы. С чего я должна их сжечь?
1: А что, не
0: попрекавала, на
1: что? И дело, и то, и другое.
0: Я ему говорю, буду как... Нет, сказать, ты не серая мышь, ты хорошо. Чего я с тобой?
1: Так, ладно, я понимаю, как надо себя вести.
0: Ты не понимаешь.
1: Я, да,
0: не я тут сижу просто весь
1: а
0: день.
1: А если еще сказать вот в этот момент в эти дни, то можно вообще схлопотать так прям с ноги.
0: Да если
1: да
0: бы, понимаешь.
1: Да по причинному месту.
0: Да если бы это было такое объяснение. Но, к сожалению, нет пока. Поэтому ты просто токсично душный. Мне,
1: ты
0: значит, еще не кажется.
1: Да. Не, значит, завтра. Прям, мой барометр не обманывает.
0: Ты мне не нравишься.
1: У меня отличный пиджак.

0: Не получился хэппи-энд. Зачем идти в массажку, спрашивается. Дорогуша, это Эвиленд, новое радио.
1: Короче, тему я уже закинула, и тут уже начали кидать фотки в чат. Забавно. Мы сегодня будем обсуждать, что вообще у вас происходит в бардачке и в багажнике. Мне кажется, что это... Ну нет, машина, но я представляю, что если бы у меня была тачка, то у меня, конечно, было бы все как положено. Что там было бы куча антисептиков. Но я просто знаю, что у меня в сумке, и вот в машине было бы все то же самое.
0: То есть только... про домкрат, про запаску, про огнетушитель мы не говорим,
1: что
0: да?
1: Что такое домкрат?
0: Да, пофигу вообще. Ерунда. Ненужные детали.
1: Ну, запаска, понятно. Запаска — это парень, которого ты не даешь пока шансов.
0: До 40 лет, говоришь, да-да-да.
1: Если нам будет 35, мы будем одни, то мы поженимся. Запаска. Короче, в общем, да, кидайте фотки, пишите, потому что, мне кажется, может что-то забавное выйти.
0: А ты знаешь, я вот тоже подумал, когда ты эту тему предложила. Вот смотри, я усатый мужчина в очках с проблеском седины. Логично, что я сейчас выйду из магазина автозапчастей, направлюсь прямиком к УАЗу или Лада Ларгус, например. Ну, или, может быть, Рено Логан. Но нет, я иду к желтого цвета мини-куперу, и когда я оказываюсь на автомойке, всегда довольно так смешно смотреть. Багажник моем, моем. А в багажнике что у меня там лежит? Значит, пушистая насадка на руль, такая она прям фиолетового цвета, ярко-ядреная.
1: А что ты снял-то?
0: Ну, а летом не надо.
1: А-а-а.
0: Затем розовый скейтборд.
1: Угу.
0: Вот. Еще там лежит подушка вся голубого цвета в зверечках разного рода. Короче, жены машина. Я на ней езжу. И
1: вот это... Ну, я хочу сказать, что тебе
0: весело,
1: идет.
0: Весело.
1: Если вот то, как ты обычно ходишь, у Сишки носит очень вообще экстра короткие шорты всегда. Такие... Ну, как 80-х, из 80-х,
0: из,
1: да.
0: Из моей юности, так сказать.
1: Поэтому, когда ты выходишь в своих вот этих шортулечках...
0: И в белых гольфах.
1: Да, вот
0: высоких,
1: этих вот,
0: да.
1: Понимаешь, идешь к желтому мини-куперу, как будто вообще нет ощущения, что что-то не так.
0: Все так. Там вот, на заднем сиденье детское кресло. Все в порядке.
1: Это как оберег для тебя, на самом деле. Что, чуваки, вот детское кресло.
0: А вот если я вот эту вот портупею еще там брошу рядом, будет смешнее, да?
1: Ну ты давай.

0: Дорожка Еві і йо Еві Лев на новому радіо.
1: Ой, ребята, я, значит, в эти выходные ездила в Зарайск. У меня там родители сейчас проводят лето, и это потрясающе. Оказывается, нам всем необходимо уезжать из больших городов туда, где интернет ловит похуже из развлечений. Это съездить с отцом и братьями на рыбалку. И вообще это супер. Посидеть в палатке. Мне очень понравилось. Значит, у меня папа, он, видимо, долго сопротивлялся тому, что однажды его это накроет. Он никогда в жизни... Вот понимаете, когда...
2: Он купил резиновую лодку?
1: Нет, он купил спиннинг, удочки и прочее. Просто у меня отец не выглядит как человек, которого это может заинтересовать. И каждый раз, когда я вас спрашивала, что дарить отцу, и вы мне предлагали что-то вот из такого вида досуга мужицкого, это все мимо. И тут они вот уехали в этот Зарайск, и пришло все к тому, что они каждый день с Васей Малинкиным ходят на рыбалку. Им это нравится. И значит, мы приехали перед нашим приездом. Папа поймал 2 щуки. По 3 килограмма. Какую-то просто... Ну, это удача, потому что нас он заставил на следующий
2: Желание
1: день...
2: Желание как? Оптом там загадывали или...
1: Нет, это было, когда мы были в дороге, мы приехали, нам по факту это сообщили, показали видео, и нас, конечно же, вечером тоже взяли на рыбалку, нас с Матвеем, а мы приехали как московские нефоры. В белых носках, в кроссовках, в широких штанах. Он на нас посмотрел, он даже не понял, что мы серьезно в этом поедем. Там, значит, дорогу все размыло от дождя, грязи по колено. Мы стоим, нас комары кусают. Я говорю, я вообще пришла сюда просто посмотреть, мы можем обратно ехать. Он ничего не поймал, а мы понимали, что нужно... Ну, нас заставят тут быть, пока он что-то не поймает при нас. Слава богу, наше нытье победило. Но он поймал рыбу. Мама сделала из нее сливочную уху. Мы, значит, это все... Это просто замечательно. Короче...
2: А на костре прям или там в
1: нет,
2: домике?
1: Нет, в доме. Ага. Просто сделала уху. Супер. Я думаю, какая прекрасная жизнь. Во дворе, значит, стоит палатка, потому что Вася Малинкин тоже, ему, он теперь тоже скуф свои 12, ему тоже нужна рыбалка, ему нужны походы. Мы в эту палатку залезли, смотрели там мультики с компа. Короче, это супер. Я в очередной раз подумала о том, как прекрасна жизнь за городом. То есть это город, но по смысле Москвы. Как прекрасно жить, когда не очень хорошо ловит интернет. И как здорово просыпаться утром от того, что петухи орут.
2: А ты знаешь, вот эти вот полноценные туристы, они сейчас о тебе слушали, как о тех ребятах, которые устраивают восхождение, например, куда-нибудь на Эльбрус.
1: Да.
2: Да, и за них все шерпы делают, а они потом в социальных сетях выкладывают фотографию, как они преодолели уникальный маршрут. А там, не знаю, мужичок, может быть, вообще его там на руках нес.
1: Но даже если так, это же надо еще...
2: Выложить же надо еще, согласен.
1: Надо, нужно все равно на эту авантюру подписаться. Я ни на что не претендую, я просто в очередной раз думаю о том, как классно, если есть дача. Как бы я хотела, чтобы у меня была дача, и как бы я хотела жить в доме, потому что мне эта вся московская жизнь, она вообще уже не уперлась, если честно.
2: Дорогуша, арендуй дачку.
1: Да что ее сейчас арендовать?
2: А зачем тебе? Вот будет у тебя дача, ты же понимаешь, что там не только отдыхать придется.
1: Я планирую только отдыхать.
2: Но это тогда не твоя дача должна
1: Моя
2: быть.
1: Моя дача для кайфа.

0: Heavy Land на новом радио.
1: А ты это так говоришь, потому что Саш Титов из отпуска вернулся.
0: А что, он вернулся?
1: Да. Загорелый, злой, наверное. Довольный.
0: Довольный?
1: Ну, довольный тем, что...
0: не все.
1: Довольный. Доволен тем, что он там был.
0: Ага.
1: Довольство от того, что он вернулся на работу.
0: Не, ну для нас, Саш Титов, так напомним, Филатов и Кэрос на новом радио только что, а уже послезавтра в проекте «Живая среда». Ребята у нас выступят прямо здесь с лайвом. Будет прекрасно и замечательно. Обязательно подключайтесь во всех, будет вообще в соцсетях наших посты с упоминаниями, напоминаниями. Но в эфире это самый важный напоминательный процесс.
1: Мастерский, можно, мастерский.
0: Да, мастерский даже так. А теперь можно к новостям, к нашим любимым. Например, так. Китайцы заявили, что уже через 4 года коитус с роботами будет нормой. Вот. Но
1: а
0: это
1: что,
0: не
1: сейчас еще
0: новости.
1: Нет коитуса с роботами? То есть коитус с вещами, которые состоят из резины, мы допускаем и не удивляемся этому.
0: Только с резиной и должен состоять вот этот вот самый процесс, потому что в ином случае, ну, собственно, ладно, не будем разгонять тему. Загадка. Нижний Новгород. Житель гулял по лесу и во время урагана внезапно почувствовал острую боль.
1: Где?
0: Не скажу. Это загадка и есть. Через несколько дней боль не прошла, поэтому мужчина пришел к врачу. И теперь, внимание, вопрос. Где нашли ветку нижегородские врачи у, соответственно, нижегородца?
1: Я думаю, что ураган был такой силы, как волшебник изумрудного города, и мужчину подхватил ветер, вот так его немного кувыркал по воздуху и бросил, и он упал, скорее
0: аккурат,
1: всего,
0: пятой точкой, думаешь?
1: Пятой точкой.
0: Именно так и случилось.
1: Сук.
0: Да. И этот сук потом, проникнув в него, исчез. Ну и он, соответственно, несколько дней...
1: Что, ждал, что он выйдет сам?
0: Видимо, да. Слушай.
1: А мой вопрос все еще актуален. Где ты находишь эти новости?
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
7: Телеканал «Пятница» представляет.
8: Я наследник рэпера Гуфа.
9: Младшая сестра Мии Бойко.
10: Я сын Алены Свиридовой.
7: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон с 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+. Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
6: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
13: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
10: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
12: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
14: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
15: Делимся платежным счетом Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
16: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
17: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на сбербанк.ру. ПАО Сбербанк 6+.
18: Новое радио.

0: Как же, роднулька, она может быть завтра, если завтра вторник, а среда — это среда.
1: А в среду, да.
0: Ну это же логично. Зайка, зайчонка, ну
1: не,
0: что
1: ну если
0: такое?
1: Я сказал, что завтра, то и хорошо.
0: Ну вообще, блин, да. Нет, ну, завтра ЧБР, у нас ЧБР-гость будет. А ты уже говорил, кто?
1: О, я не говорил, давай скажем. Завтра к нам придет Олежек прекрасный, да, со своим плейлистом, который называется «90 часов музыки от Олега».
0: Да. Он зарекомендовал себя всего одним моментом, когда у нас был прошлый ЧБР на прошлой неделе. Он узнал почти все треки. Такой, да я все это слушал. И мы подумали, так если он все это слушал.
1: Ну да, если он под группу «Комиссар» тут так отплясывал, как да, группа «Комиссар» под свои хиты не отплясывал никогда, ты да, думаешь, так, Олежек,
0: так что завтра придет Олежек со своим плейлистом, будем жестко кайфовать. С нашей да, легендой местной.
1: Ну а теперь наша нерегулярная рубрика о мошенниках.
0: А может быть мы почитаем?
1: А давай почитаем, правильно, нафиг этих мошенников, еще будем их пиарить.
0: Мы сегодня обсуждаем, что у вас в бардачке, что у вас в багажнике припрятано. Тут много фоток всяким беспорядком от девчонок, потому что пацаны скидывают безупречно вычищенные багажники, где нет ничего. В бардачках у них только документы. Вот, а хотя у Рафаэля, посмотри, у Рафаэля у меня вопрос. Тут пилочка для ногтей,
1: а
0: тут расчесочка.
1: Да, жену-то возит.
0: А, ну,
1: пойди, на работу подбрасывает.
0: Может, это набор какой-то.
1: А, может
0: вот это
1: набор.
0: Вот то, как должен выглядеть твой багажник. Тут у нас, очевидно, много детских вещей. Какие-то да, игрушки, подушки.
1: Это моя фотка.
0: Коляски. Это твоя фотка?
1: Да.
0: О, это твоя
1: что, не
0: фотка?
1: Узнаешь, он выглядит не в окно, тачка-то.
0: А, и правда. Блин, видишь, как...
1: роль,
0: а
1: да,
0: ты видишь, как я считала? Значит, а все вот на своих местах.
1: Все на своих местах.
0: Дальше тут у нас арбуз, мяч и палатка.
1: И много пивных бутылок. Кстати, безалкогольная, 100%. Одобряем жестко.
0: Потом мне понравилось сообщение о том, что человек возит с собой маски медицинские еще со времен ковида. Что такое ковид? Кто-нибудь помнит?
1: Свежайшие, абсолютно.
0: А вообще помнишь, что мы раньше ходили в масках везде? И была дистанция, метр. Мне вот, кстати, по поводу дистанции жаль, что это отменилось. Мне вот в метро очень не хватает, чтобы люди так же соблюдали и через одного садились.
1: Было бы супер. А некоторые желающие побеседовать нос к носу, чтобы еще и маску надевали, да?
0: Да.
1: Тоже неплохо.
0: Но это ведь так и было. А еще не зайти в ресторан было без маски. В метро штрафовали. На 5000 меня один раз штрафовали. Прикинь.
1: Причем у тебя могла быть одна перчатка, а за отсутствие второй выписывался штраф.
0: Вообще, что это было?
1: Да, но перчатка обязательно могла быть вообще любой строительной перчаткой.
0: Да,
1: пожалуйста,
0: главное, чтобы она была.
1: Что есть, да. Блин. Такой бред. Такие классные времена, да? Сейчас кажется.
0: Да. Дальше что тут? Всякие игрушки. Собачка. Вот смотри, какая. Собачка!
1: Там гусь.
0: Ой,
1: как-то на
0: гусь.
1: Гуся не обратил внимание.
0: А гусь в рюкзаке.
1: Гусь в рюкзаке, да, с рюкзаком.
0: Ребята, что это? А вы кто? В газели.
1: Если нет рядом топора, то я за гуся спокоен.
0: А что происходит? Зачем вам гусь в рюкзаке?
1: И яблоко там рядом тоже не лежит.
0: Объясните.
1: Знаем мы, где оно потом оказывается.

0: Ребята, новый час! Секундочку, я подтягиваюсь. Круто! Так, мы продолжаем. Понедельник, все понятно. Мы закончили на том, что Утишкин хотел рассказать нам новость про мошенников жесткую. Самое время нам ее рассказать.
1: А я уже ее забыл. Ну, короче, там история в том заключалась, что мошенники были самые, что ни на есть, обычные сотрудники банков, которые отключали уведомления людям большими суммами на телефонах и подрезали их бабки. 28 миллионов так вот наспрягили.
0: Подожди, отключали уведомления?
1: Да, тебе же уведомление приходит, что вот там заплатила за проезд в метро 70 там рублей, щук, ушло.
0: А у меня, кстати, не приходит уведомление.
1: Ну, проверь, лежат ли миллионы твои на месте.
0: Слушай, не приходит уведомление, и у меня никогда нет денег. Может быть, дело в том, что у меня их просто кто-то ворует, а не я, тупица безграмотная. Можно как-то на кого-то пожаловаться, чтобы вот все списания, которые происходили, это не я, это состояние аффекта
1: и голод. А вот знаешь, бывают у тебя когда-нибудь мысли, что все деньги, которые ты когда-нибудь потратила...
0: Конечно,
1: разом вернуться
0: каждый
1: на карту.
0: Каждый день. Особенно я всегда вспоминаю самые большие покупки дурацкие, которые мне не понравились. Знаешь, когда ты потратил на духи много денег, а духи не понравились тебе. Или на подарок человеку, которого сейчас ты думаешь, да я вообще с ним не хочу знать. Не хочу его знать никогда в жизни, а ты ему уже много всего дарил. Вот это бы все вернулось сначала. Я бы иначе распорядилась деньгами, клянусь. Я сегодня впервые в жизни обедала с коллегами.
1: Так.
0: Я 4 года работаю...
1: Рыбу кто-нибудь грел?
0: Нет.
1: Ладно.
0: Я 4 года работаю в этом здании и не знала, что у нас вот тут за углом...
1: Что люди едят?
0: А что за привычка перебивать?
1: Я завалил все.
0: Что у нас за углом есть кафетерий, что там, короче, много еды. И меня туда, значит, сопроводили, показали, где вкуснее, в каком автомате. И после этого мы пошли на кухню. И на кухне ели. Никогда за 4 года работы здесь я здесь ни с кем вот так не обедала, что я куда-то ходила, купила салат, и этот салат... Это прикольно, это правда прикольно. Я чувствую в этом какую-то корпоративную культуру. Но еще я поняла, что я не готова работать в офисе с утра до вечера. И мне кажется, что они все притворяются, что у них есть работа. Потому что они сначала сидят, делают задачи, потом обедают, и потом еще 3 часа просто сидят, делают вид, что нужно сидеть здесь. Вообще непродуктивно. То ли мы, вот 2 часа, ну, то ли я. 2 часа продуктивно поработал и пошел. Зачем эти 2 превращать в 8? Я могу и 8 часов, но из них час я буду обедать, 2 часа смотреть рилсы. Да? Мне кажется, так у всех работа в офисе проходит.
1: Любой сотрудник это подтвердит про себя, но вслух никогда не признается.
0: Ребят, ну мне кажется, 100% так и... Нет, вы приходите и 8 часов работаете без остановок. 7. Час обедаете. Безостановочно у вас всегда какие-то задачи. Я вот не могу представить, что человек... Да мозг не может только работать.
1: А ну и не надо. Ведь давно уже доказано, что если человек справляется со своими обязанностями и потом может лежать, ковырять в носу, то лучше его не нагружать сверху, потому что тогда он будет огорчен и работать начнет медленнее.
0: Вот.
1: А потом уже наступит вот эта та самая испанская забастовка или итальянская, когда ты делаешь все свои дела, соблюдая абсолютно все инструкции.
0: Да, поэтому в этом что-то есть. Мне нравится. Но...
1: Ну а еще надо признать, что все-таки вот Дмитрий Медведев все свое президентство транслировал мысль, что на 4-дневку перейдем.
0: Это было бы прекрасно.
1: Вот
0: все недели в этом году, которые были 4-дневными из-за праздников, но они как-то даже, они как будто в моих воспоминаниях ярче выделяются. Если был календарь, я бы их желтым цветом отметила. Цвет солнца. Круто. 4 дня в неделю по 2 часа. Но я бы... Дайте, что там голосовать где? Мне надо.

0: конечно, воодушевляюще. А когда 9, уже не так весело.
1: Ну, если взять по часам, то у вас очень даже одинаковое количество часов рабочих в перспективе.
0: Да, но так толку-то что... дней-то один, больше. Один. Я бы поработала подольше. Ну, я не знаю, с чем я руководствовалась, когда решила, что а мне не хочется отдыхать весь месяц. Я хочу еще поработать. Что это было? Я хочу вернуться в прошлое и дать себе по щам. Мне все говорили, все идут третьего, вали тоже. Я говорю, да нет, я хочу еще... Че, месяц ничего не делать? Я буду работать. Зачем?
1: Ну,
0: кто?
1: Потом
0: почему?
1: Ты в октябре еще пойдешь отдохнешь, а мальчики уже нет.
0: Не надо всем об этом говорить.
1: Надо, надо. А владельцы отечественных машин... Точнее, владельцам отечественных машин могут разрешить бесплатно парковаться на столичных парковках в том числе.
0: Что, даже в Лужниках?
1: Себе, то есть там, где по 800 рублей, ты можешь себе специально купить «Ладу Калину» какую-нибудь и ездить на ней в центр, чтобы получать удовольствие и экономить кучу бабок.
0: Мне кажется, скоро это станет вообще трендом.
1: Такой вот мейнстрим.
0: Можно же «Ладу Калину» как-нибудь позвонить «Экзибиту». Нет, посмотреть все старые выпуски «Тачку на прокачку».
1: Да я тебя умоляю, приезжаешь в Тольятти, там тебя так прокачают ее, офигеешь просто.
0: Нет, это неинтересно. Нужно во дворе с пацанами, я не знаю, откуда я знаю. Но вот представь, ты смотришь тачку на прокачку, берешь лучше, вставляешь обязательно вот такую вот плазму в эту «Ладу Калину»,
1: да,
0: подсветку делаешь, как в мультфильме «Тачки» у злых машин. И все, и на такой-то прикольно ездить. Это будет, это уже не «Лада Калина», чтоб, о, ты что, катаешься на Калине, это уже будет кастомная,
1: отюнингованная.
0: Какой колхоз? Вот колхоз, такой, знаешь, вот. Что? Это когда вот эта вот музыка для вашей машины. Малиновый, малиновый, вот это вот колхоз. Зачем они так делают? Проезжают, газуют. Или еще мне нравится, у нас в Ярославле есть в центре место, где все машины, они ставят кальяны в багажник, садятся и курят. Кальяны в центре города.
1: Ну, они любуются видами и себя
0: видами
1: показывают.
0: Видами чего? Видом машин? Они вот проезжают, ребята. Они просто паркуются по бокам утюза. Угу. И курят кальян, который стоит в машине.
1: All right.
0: Какая-то перевозная кальянная.
1: Я думаю, Хамали Наваи в их Ламборгини кальяны вот просто встроены прям на заводе.
0: Я осуждаю кальяны, кстати, со всей силы.
1: All right.
0: Лучше курить сигарет. Вообще лучше ничего не курите. Курить вообще здоровье вредить.
1: Именно так. Поехали теперь еще другие новости из таксимира. Вот смотри, тут ребята стали возмущаться внезапно. Уже сколько лет это все существует, а возмущение вот только сейчас проникло в социальные сети. Вот смотри, когда к тебе подъезжает такси во двор, и он включает платное ожидание, хотя, может быть, еще даже и не припарковался нигде. А почему, когда вот тебе написано «такси приедет через 7 минут», ты через 7 минут выходишь, а оказывается, что он приедет еще через 17, никто не компенсирует эти минуты?
0: Я согласна, я всегда отказываюсь в таких случаях.
1: В смысле, тебе кто-то предлагал компенсировать?
0: Отказываюсь от машины. Ну, если он
1: это
0: проехал
1: скучно.
0: Поворот, я всегда пишу слишком долго. Но, что удивительно, я недавно...
1: Подожди, подожди, слишком долго. А уже прошло 7 минут, все, а уже ожидание становится платным.
0: Да, да, да.
1: Ты готова отдать эти деньги?
0: Нет, конечно. С чего ты? В смысле, почему? О чем ты?
1: Ну, если ты ждешь дольше скольки-то минут, дальше ты не можешь отказаться от машины.
0: Ты не так часто ездишь на такси.
1: Я очень редко.
0: Это если у тебя повышенный, если ты вызвал повышенный трафик, или машина едет издалека. А если нет, ты можешь отказаться, никто у тебя ничего не заберет.
1: В любое время?
0: Поверь, если не повышенный трафик и неплохая погода, и машина не едет издалека, спокойно можешь отказаться за минуту до его прибытия. Никто ничего не спишет. Ну, просто водитель тебя, скорее всего, проклянет, порчу нашлет на тебя. У меня рейтинг 5 звезд, несмотря на то, что я иногда, ну, шалю. Если после этого кто-то поставит мне единицу, я вам тоже единицу поставлю.

0: какой-то квелый голос у меня сейчас.
1: Какой?
0: Энергии нет, квелый.
1: Вот, слушай, вот смотри, мои любимые сообщения от Макса Астахова в понедельник.
0: Ага.
1: Ненавязчивые. Эвик, привет. А если что, завтра подстрахуешь меня?
0: Вот ты думай. Братуха, а
1: вот
0: в чем?
1: Вот ты думай, что ему надо от меня.
0: Да. Завтра вторник, Макс Астахов работает по выходным.
1: Вот ты думай, что ему надо от меня. Что-то ему, что-то рабочее ему требуется.
0: Угу.
1: Я
0: за
1: демонстративно
0: деньги, да.
1: Не буду отвечать пока. А есть такое, что ты видишь сообщение, но отвечаешь мысленно, а потом забываешь ответить.
0: Да.
1: У меня тоже постоянно. Тебе стыдно за это?
0: Нет.
1: Вообще, ты даже не пытался соврать.
0: Да.
1: А что, у нас буквы закончились? Подписка на предложение? Продли ее.
0: Приходила в воскресенье артистка Крылья.
1: Ага.
0: И она в прошлом журналист.
1: Ага.
0: И когда Астахов ее спрашивает, типа, Анастасия, вот скажи, как твое журналистское прошлое помогает тебе или наоборот напрягает тебя, вот уже будучи артистом? Она говорит, очень помогает, потому что я понимаю, каково это спросить артиста о чем-то, а он отвечает односложно. И я так не делаю, я отвечаю расширенно. И вот из серии «Как вам наш город?» ты не говоришь, ну да, классно. Ты начинаешь расписывать все вот эти вот красоты, которые можно вообще к любому. А вот площадь Ленина у вас вообще огонь. Или знаешь, если город где-нибудь на воде находится, ты говоришь, блин, у вас такая набережная, вау. Хотя, скорее всего, даже гостиницы-то, может быть, и не было. Нет, это сейчас не про Крылья, это я сейчас просто говорю о том, как вот искусство виртуозного владения языком помогает тебе быть обаятельным.
1: Да, это сейчас была демонстрация того, когда не знаешь, о чем говорить, но надо потянуть время, и мы просто забиваем эфир разговором.
0: А иногда, чтобы заработать деньжат, мы делаем вот это.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Суперновинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00.

0: хочется всегда.
1: Жуткая новость для тех, кто так же, как и я, с чатом GPT общается больше, чем с друзьями, а я с ним советуюсь вообще по всему. Я дошла до того, что я ему анализы скидываю и пишу, что думаешь.
2: Это ладно, а пароли ты ему все тоже скидываешь от своих?
1: Нет, до этого я не дошла, но я как-то раз скинула ему анализы, и там просто стоит имя, фамилия, дата рождения. Я думаю, ну здесь, наверное, я перегнула, наверное, не надо было, потому что я ему и фотки свои уже кидал. Ну, короче, настолько, что если вдруг меня когда-то взломают, ну, в целом, терять уже, как говорится, нечего. В общем, оказывается...
2: То есть, когда тебе позвонят и скажут, здравствуйте, дайте пароль от госуслуг, в принципе, можно уже и сказать.
1: Я скажу, спросите у моего братана, да. Чатулика.
2: Дипсика.
1: Он все знает. Девушка, топ-менеджер из Москвы, была уволена за то, что закидывала в Дипсик. Это как... Это чат GPT премиум, скажем так. Ага. Есть просто чат GPT, а есть более умная нейросеть. Она загружала туда рабочие документы, и в итоге ее обвинили в разглашении коммерческой тайны и лишили компенсации при увольнении. А я вот сейчас думаю, я помню, у нас была лекция по нейросетям.
2: Да.
1: Что-то такое нам точно там говорили, что делать, что нельзя. Ну вот я...
2: Цифровая гигиена в том числе.
1: Я реально закидывала анализы, чтобы он мне расшифровал быстрее, чем идти к терапевту. Получается, документы какие-то нельзя... То есть, если ты скидываешь документы, пишешь, ну-ка, изучи, какие тут подводные камни, скажи, подписывать мне или нет.
2: А он тебе говорит, не подводные, а почечные.
1: Плохо это или нет? Я просто думала, что... Ну, как будто...
2: А Эвечка, все, у кого есть сим-карты, уже являются обладателями слитых баз.
1: Ну и все. А почему ее тогда уволили? Она же наоборот специально, она, скорее всего, советовалась, как лучше поступить. Как лучше хотела. Он столько вариантов событий предлагает.
2: Получилось, как всегда.
1: Интересно, как узнали, вот еще момент. Это же нужно...
2: Наверняка рассылку сделал, по всем коллегам в чатике скинул. Уважаемые коллеги, обратите внимание на следующий кейс. И там, соответственно, ссылочка
1: там ссылка
2: на
1: просто.
2: Беседу с Дипсиком и всеми документами и так далее.
1: Ужасно. А еще бывает, когда у меня было...
2: Причем, наверняка, у нее еще и зарплата была 1450, потому что она была замом зама, директор директоров.
1: Ну, топ-менеджер.
2: Вот,
1: да,
2: вот,
1: скорее всего.
2: Говорю, 450 я, конечно, преуменьшил.
1: Да, там 1 450 000, скорее всего. Вот так. Я, значит, максимально тупо поступил на этой, на прошлой неделе. Мне нужно было отправить одному человеку рискованное сообщение.
2: Я сейчас язык прикусил, чтобы ничего не ответить. Говори. Я молодец. Похвали меня.
1: Молодец. Значит, мне нужно было отправить очень рискованное сообщение одному человеку. И прежде чем его отправить, мне нужно было с кем-то проконсультироваться. Но в этот раз я пошла не к чат GPT, а к подружке.
2: Что не мне.
1: И, значит, я ей пишу. Я думаю ответить так. И вставляю сообщение, которое хотела отправить. Она мне говорит, потрясающее сообщение, отправляй. И что делает моя тупая головушка? Я копирую и отправляю человеку. Соответственно, человек в диалоге. Сообщение начиналось с «Я думаю ответить так».
2: Еще круто, если ты его еще и переслала от нее.
1: Я додумалась не переслать, но мне кажется, конечно, это было замечено, и человек из вежливости не заходил в диалог, но дал мне возможность удалить. Я удалила и отправила без этой фразы. Но это так тупо. Знаешь, что хуже? Это когда ты хочешь переслать переписку и пересылаешь ее этому же человеку. То есть ты хочешь переслать друзьям, сказать, боже, пожалуйста, помоги мне с этим справиться.
2: Еще лучше с комментарием, вот идиот,
1: я умираю от кринжа, и в итоге умираешь от кринжа и отправляешь ему же. Ну, у меня было такое в школе. Ну, мне не стыдно. Ну, реально тупо себя вел человек. Вот.
2: Не надо стесняться. Я поэтому и хочу дедульку стать поскорее, потому что дедок может стоять на кассе. Ладно, не буду разгонять.
0: Новое на новом.
3: Всем привет.
4: Это Кел
3: и Ася. Слушайте нашу новую песню о любви
4: на новом радио.

0: периодически вот перед сном такой идиотизм в голову лезет. Что, просто что, несусветный. Что? Я сейчас как будто бы и не засыпаю, но идиотизм его как будто бы и не покидал. Ну-ка. Я имею в виду мой полурасплавленный мозжечок. Так вот, имя Алекс. Это обязательно Александр или же Алексей? Тоже допустимо.
1: Мне кажется, это Александр.
0: Александр.
1: Ну, Алекс, Алексей как-то странно. Это вот как сейчас... Ксюша и Оксана.
0: Ксюша и Оксана – это для половины людей одинаковые имена, для половины разные.
1: Это разные имена.
0: А вот кто-то считает, что нет.
1: Александр и Алекс – это
0: супер. Это разные имена.
1: Это одно.
0: А вот Алекс при этом.
1: Алекс и Александр – окей.
0: Алекс.
1: Алексей и Алекс – это нет.
0: Не, окей.
1: Нет, это странно.
0: Понятно.
1: Хотя на английском Алексей будет Алекс.
0: Вот.
1: Но отсюда звучит слово тонкости. Алекс больше как Александр, если честно.
0: Больше как Александр.
1: Да.
0: Угу.
1: Еще что-нибудь?
0: Да. Вот ты сейчас фанатеешь по гангстерскому сериалу.
1: Да, да, я на мафии жестко. У
0: меня
1: ты уже третий
0: сезон
1: смотрю. Ты
0: знаешь, что есть Аль Капоне.
1: Угу.
0: Как зовут Аля Капоне? Ну, полное имя Аля Капоне.
1: Как?
0: Альфонс.
1: Реально?
0: Альфонс Капоне, да. Но есть же еще и Аль Пачино, тоже
1: есть.
0: Для гангстеров не чушь.
1: И он тоже Альфонс Пачино?
0: Нет, а он Альфредо. Но при этом оба они Али. Не Али, баба, а вот Аль. Да.
1: А ты когда-нибудь думал, как киты спят?
0: Да, вот, например, как спят киты, я думал. И они, по-моему, как эти коньки морские.
1: Это потому что я тебе рассказала.
0: Ты мне рассказала,
1: и
0: да.
1: И ты запомнил.
0: Я запомнил.
1: Вот примерно такие же рассуждения
0: перед
1: у тебя
0: сном,
1: сейчас.
0: Да?
1: Да.
0: И сейчас такие же.
1: Знаешь, как это еще ощущается? Я не знаю, знакомо ли... Ну, ты оставался когда-нибудь в детстве на ночевку у друга? Наверное, нет.
0: Один раз я оставался на ночевку у друга, и это город Тольятти, чтобы ты понимал. И у него под окнами застрелили соседа.
1: Ну ладно, это плохая.
0: Ну, такое, да, плохая.
2: От создателя нового радио.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Телеканал «Пятница» представляет.
6: Я наследник рэпера Гуфа.
7: Младшая сестра Мии Бойко.
8: Я сын Алены Свиридовой.
5: Кто они без своих родителей? Выживалити. Наследники. Новый сезон. 7 августа по пятницам на телеканале «Пятница». 16+.
9: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
12: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
13: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.

0: Ой, да, жаль, что только 2 часа. Я бы еще 2 часа поработала с кайфом. У меня столько сил, энергии, простите, эмоций. Вообще, я бы легко. Ну так,
1: все-таки
0: играючи.
1: Мой подход с мемами победил, да?
0: А то сейчас, понимаешь, придется идти домой, как-то вкусно ужинать, смотреть «Клан Сопрано», вот сидеть. А могла бы работать.
1: Как там Кармайн?
0: Да еще рано, да. Еще рано. Но дядя Поля мне очень нравится. Это очень угарный персонаж. Угу. Пуси мне еще очень нравится.
1: Пуси тоже хорошенький.
0: Ну и сам Сопрано тоже. Вообще, мне нравится. Мне нравится,
1: Тони,
0: что меня затянуло.
1: Смысле?
0: Тони. И Тони-младший мне очень нравится. Потому что я смотрю с младшим братом и говорю, Матвей, это чисто ты. Просто вот где его посадили, там его и найдешь. Вообще, как он ничего не понимает. Какой-то дурной, какой-то пубертат у него. Вообще, мне нравится.
1: Они там еще взрослеть будут все?
0: Да, они уже начали взрослеть. Угу. Я уже на 3-м сезоне.
1: Ого, нифига себе. Вот люди там снимали годами.
0: Ой, нет,
1: годами.
0: На втором. Досматриваю 2-й сезон. Я просто мысленно уже понимаю, что сейчас приду домой и будет 3-й.
1: А ты имена вообще запоминаешь?
0: Ну, чуть-чуть, да. Чуть-чуть, да. В основных,
1: это очень,
0: наверное,
1: важная история.
0: Ну, чуть-чуть, да. Основных-то как будто бы я запоминаю. Угу. Там Кристофера сейчас подстрелили. Понял кто?
1: Малтисанти.
0: Племянничек.
1: Да.
0: Который сейчас там все, кажется, ну, отречется.
1: Отречется?
0: Я чувствую это, что как будто некоторое прозрение.
1: Хорошо, что ты ничего не знаешь про этот сериал. Поэтому, да, смотри с удовольствием.
0: Я ничего не... Я могу предполагать.
1: Да,
0: я избегаю спойлеров абсолютно.
1: Молодец.
0: И поэтому просто как будто нас подводит к тому, что он должен отречься от всего этого.
1: И пойти в священники, возможно.
0: Ну, что-нибудь такое. Не обязательно, но должен вот стать вот этим вот, который вот клюет мозг всем и говорит, не надо, не надо,
1: подумайтесь. А ты про Лену Темникову слышала?
0: Что именно?
1: Ну, что она вложила деньги в фабрику по производству яиц и, в принципе, сейчас занимается бизнесом аграрным.
0: Правда?
1: Уже очень даже успешно, да?
0: Мне кажется, это очень классно.
1: Да. Ну, я наврал, конечно же, но какая разница?
0: Каждый раз это делаешь! Ребят, вы просто его не видите. Он с таким лицом это говорит, что нет сомнения, что он может обманывать.
1: Да, и вчера у меня тоже такой конфуз случился. Я буквально содрал кожу с соска, прям вот серьезно.
0: И можешь не показывать, вот. Я верю на слово.
1: Веришь? Ну, я опять наврал.
0: Да.
1: Ну все, я больше не буду.
0: Все, ребят, я пошла. Я целую вас в правую щеку, целую вас в левую щеку. Всех тех, кто не вел себя как мышь, целую в нос. Завтра у нас в ЧБР будет Олежек. Легенда.
1: Олежек, легенда, да. Кстати, вот эта песня его немножко будет прогревать. Это Эрик Притц.
0: А, и кстати, сегодня обсуждали, что у вас в бардачке, да в багажнике.
1: Там столько,
0: да,
1: у вас
0: все
1: всякого
0: лучшие,
1: добра
0: вообще. Молодцы.
1: Да.
0: Есть машины, в которые хочется сесть, и ты будешь спокоен, что если что-то произойдет, тебе точно помогут, тебе точно спасут, накормят, напоят, развлекут.
1: Там даже гусь в машине передвигается в рюкзаке. Это потрясающе.
0: Пока!

надеюсь, настроение тоже супер в какой-то степени. Ну, хотя бы 1-2 пункта за сегодняшний день таковыми можно назвать. Тебе красивого продолжения всего, чем бы ты ни занимался, и пусть тебе будет максимально комфортно.

впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. 29 июля в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

артист как в творческом плане, так и в личном. Словно сейчас под этот трек качественно так доброта расплескалась вокруг, и вечер заиграл по-особенному. Это «Магия радио». Сам бы ты эту песню сейчас точно не выбрал. Поэтому напомню, новое радио лучшее, и ты тоже лучший.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Новое радио. Убежать.

Ну вот простейшая истина и правда. Спасибо, Лиза, за напоминание. Ёлка на новом радио. Я почему-то вспоминаю вот эти самые статусы ВКонтакте сложных периодов, когда эти статусы писали. Я не знаю, может, сейчас тоже пишут. Ну, условно, в начале десятых, там, в конце нулевых. «Я не буду проще, и не надо ко мне тянуться». И с таким это прям вот было написано тоном, что даже в буквах было слышно презрение в каждом слове. А когда проще, оно и вообще по кайфу. Лето пусть проходит максимально комфортно. Тебе шикарного вечера, с нас красивый аккомпанемент. Это новое радио.

0: час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Как-то прям день идет, я бы даже сказал, летит, и таким образом как будто бы и лето отражается. 27 июля. Сразу продолжим на свое усмотрение.

6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов. На новом радио.

0: Индии из Олимпа на новом радио. Вот по поводу денег решил так полюбопытствовать у всезнающего искусственного интеллекта. Вообще, какова реальная масса и физическая денег? Пишет, что примерно в 30 раз отличается количество цифровых денег от физических в Великобритании, это про фунт стерлинги, примерно в 8 раз в США, там баксов, да, и примерно в 5 раз в России. То есть вот так вот возить наличку в подлокотнике мы еще немножечко любим. Вот. Но с каждым годом все меньше. Я, кстати, давненько уже вот прям так существенную пачку в руках не держал. Наверное, надо бы попробовать как-нибудь почувствовать вот это вот все могущество тысяч и даже пятитысячных. Это «Новое радио». Данил Михайлов за старшего. Красивого вечера тебе.
1: В выходные «Новое радио» превращается. Выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

Самое что ни на есть гимн нулевых, и не только Москвы касается. Где сейчас те самые тусовщики, которые никогда не спят? Правильно. Бегают марафоны, катаются на велосипедах с узенькими колесами, ходят в спортзалы, не знаю, в планке стоят и занимаются йогой, даже такие тоже есть. Ну и нормально, всему свое время. К тебе красивого продолжения вечера. С нас подходящий аккомпанемент. Это «Новое радио».

0: 2 ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Так, не вели казнить, но сегодня отмечается день рождения гамбургера, 27 июля 1900 года его придумали, мне что-то захотелось.

0: Sony Forera, или как правильно, Sony Fodera и Poppy Bescom. Понять не имею, кто это, но песня очень нравится. Вообще офигенно звучит, потрясающе и замечательно, и бодро. И вот в чем подвох. Каждый раз, когда я слышу новый трек, крутой такой вот, который прям в душу западает, теперь мне кажется, что это искусственный интеллект. Вот прям беда какая-то и напасть. Ничего подобного не будет в нашем конкурсе, который стартует уже очень скоро.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
2: а может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Новое радио. Новое радио. Новое.

слышишь классную песню на английском, ищи корни в Швеции. Туве Лу на новом радио, она же Эбба Туве Элса Нильсон. Красивое имя, да? Сложноватенькое. Много красивой музыки для себя написал и для других исполнительниц. Но это все бесполезные факты, которыми изобиловать будем завтра в проекте «Что было раньше» на новом радио в 6 вечера. В общем, если кто знает, тот знает. На сегодня уже хватит. Данил Михайлов отвечал за плейлист вечера. Ушел искать ртё.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая и ВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки чарта ВК-музыки. Новости и комментарии артистов. Анонсы концертов. Эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти. Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: Супер. Новое радио.
4: Сига падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех других.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

маскировки.

где мы изначально? Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

впервые в концертном зале нового. Филатов и Карас. Прямой эфир. Живой звук. Живая среда. Завтра в 18.00. Сольный концерт. Филатов и Карас. Лайв. Слушай эфир. Смотри онлайн-трансляцию в приложении и на сайте newradio.ru.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

чайки и не случайно. Обречало бьются волны, как на чаке. И нас с тобой они качали.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: Восток.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Фрешток.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Фрешток.
1: Фрешток. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио.